слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 18-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: А теперь тусовка.
7: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба. Привет еще, ди народище. Есть пословица: семь раз отмер, один раз скажи, да ну его, давай после выходных. Поэтому расслабляемся вместе в шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри Околанджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Взаимно или симметрично?
0: Симметрично.
1: Ну что, ребята, на самом деле спорт ближе, чем кажется. Вот встретились мы с Саймоном сегодня у входа на работу. Я поехала, конечно, на лифте, а он, как всегда, пешочком потопал на 8-й этаж.
0: Я пешкодралом. Вот, драл все лестницы, знаешь, пока шел. Кстати, кто победил-то? Интересно, я не помню.
1: Я, конечно, первая приехала.
0: А почему ты не обозначала, что ты уже вышла из лифта?
1: Я победила! Так и должна была сделать. Нет, правда, молодец. Ну, вот он, спорт. Вот мы думаем, как тяжело себя заставить дойти до фитнеса. Пришел на работу, пешочком поднялся, да? Вот тебе и находил шаги.
0: А ты знаешь, что я так каждый день?
1: Да, я в курсе.
0: Но за победу, конечно, вот... Да, сегодня Катя меня уложила
1: да,
0: по полной.
1: Звание ленивый достается Кате Бодровой.
0: Зато это двигатель прогресса. Лифт бы не сделали, если бы не существовали такие, как ты.
1: Да, это правда.
0: А то по лифту, точнее, по лестницам, знаешь, пешкодралом не всем дано.
1: Кстати, ребята, у нас впереди игра «Разбирайка». В завершении нашего эфира мы подведем итоги, а пока можно постепенно в нее вливаться. Что мы в ней делаем? Отправляемся в группу ВКонтакте, отправляемся в наши мессенджеры, и максимально смешно расшифровываем аббревиатуру НЛО. НЛО.
0: Понял.
1: Кто сделает это смешнее всех, тому отдадим фирменный мерч от Радио DFM.
0: Крутой причем. Ну что ж, не ломайся, огурчик, да?
1: Надо любить облака.
0: Облака бело...
1: Гривые. Лошадки.
0: Огурчики.
1: А вот еще нельзя ложить очки. Все знают, что их надо класть.
0: Сейчас, excuse me?
1: Класть.
0: Серьезно?
1: Угу.
0: Очки кладут?
1: Угу.
0: Не ложут?
1: Нет, не ложут.
0: И не ложают?
1: Не ложат.
0: Но с этого дня я буду ложать очки.
1: Ложат только на проблемы.
0: Слушай, ты меня просветила. Вот ради чего я сегодня проснулся-то.
1: Ну что, ждем более смешные версии. Готовы отдать за это приз. Еще раз в группе ВКонтакте, в мессенджерах. И там же оставляй заявку на пробушку. Как зовут, в каком городе живешь, кого хочешь разбудить.
0: Да, и там же заказывая поздравления с днем рождения. Ну что же, сейчас будем ложаться пятницу или как? Или класть пятницу?
1: Не, класть на пятницу не нужно.
0: Окей, не кладем, значит, встречаем постоянный праздник, который приходит всегда вовремя. Let's go, наш гимн.
2: It's Friday, then it's Saturday, Sunday.
1: What?
0: Буяка!
1: Данун, Тунун,
0: what? Катя, погнали!
1: Погнали!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Уже здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: Ну что, кого тут нужно разбудить? Заявки на пробушку получаем в группе ВКонтакте под последним постом, а также в наших мессенджерах.
2: Оу, yeah, в мессенджере как раз я сейчас сижу. Пишет Ренат. Доброе утро, капучинка и пуэрчик. Катя, мы здрастем.
1: Догадайся, кто где, да?
2: Да. Ну что же, разбудите, пожалуйста, всех рыбок. Еду на рыбалку. Вау, после того, как там окунь, да?
1: Окунь, окунь без зубов.
2: Окунь был без зубов в эфире. Видите, рыбаки уже нас уже замечают везде.
1: Желаем вам поймать много окуней.
2: Да. Только что разбудилники окуни бывают без зубов. Ну что ж, погнали. 1, 1, 2, and 3 to the 4. Рыбный день был вчера, продолжается сегодня.

0: сейчас я попробую. Сибириба, сибириба, сибириба, бо-о-о. Вот так вот написали.
1: Браво. Сибириба, сибириба, сибириба, о-о.
0: Катюш написала. Будите нас скорее, Краснодар. Алиса, Ева здесь. Спасибо вам, Катя, Саймон. Аквало.
1: Аквало?
0: Что бы это ни значило?
1: А, Балао Мери имела в виду, да. Вот так сократил.
0: Сокращенно.
1: Аква и НЛО, да? Я понял. Ну что ж, поехали. Видишь, все в массу. Вот наши люди. Let's go!

0: ж, продолжаем читать ваши комментарии в нашем мессенджере. Пишет Константин. Доброе утро, наша любимая радио DFM, бодрящая Катя и Powerbank. Это Powerbank, да? Powerbank, Саймон. Мне нужна срочно пробушка. Прям капец, как сейчас усну за рулем. Константин, Магнитогорск.
1: Будем будить.
0: Да?
1: Доброе утро, Саймон и Катюша. Разбудите мою сестренку. У нее сегодня день рождения. Катюша зовут. Поздравляет твой брат, колеровщик Андрей из Томска. Кстати, в Томске сегодня холодно. 0 градусов и снег.
0: Ты шутишь? Вот.
1: Такой подарок Катюше на день рождения.
0: Сейчас надо поздравить. Так, Катюша, с днем рождения тебя. С днем рождения, Катюша. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, Катюша. Постарался, нет?
1: Молодец.
0: Значит, уже сейчас будет 10 градусов, да, в Томске? Окей, let's go. Вот какой горячий трек есть.

0: Давай звони на телефон прямого эфира 8495-956-101.2. Его номер. Есть шанс забрать фирменный мерч от Радио Диафан.
1: Пока говорила «камон-камон», я не обратил внимания на
0: «камон-камон».
1: Да, наш номер красивый. Давай на бис.
0: 8495-956-101.2.
1: Бодро пожаловать к нам в шоу «Разбутылники». И заодно обязательно включи тусовку.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Конничива, ауди, люди. Будем бодрее, чем сосед с перфоратором. Это добродетельное шоу, правда, без перфоратора, под названием
3: «Разбудильники».
2: Здесь добродетельница без перфората, без перфоратора, опять же, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что же, это слово микс, единственная игра, где фраза «Ефок ан вон дувком» — абсолютно нормальный напиток. Ты угадала, что это?
3: Да, латте на фундуковом.
2: Нет, кофе.
3: А, кофе.
2: Да. Ефок — это кофе.
3: А, ефок.
2: Ефок, да. Ан вон дувком.
3: Я бы продула в этой игре. В отличие, сильно надеюсь, от Ольги, которая живет в Армавире. Оля, привет.
2: Вау.
4: Да, здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте. А как, Армавир?
3: Армавир.
2: Как красиво.
4: Краснодарский край.
2: Вау. Краснодарский край, вау. Ну, Армавир.
3: Что там на юге России? Как там? Хорошо у вас?
4: Армянский город.
2: Армянский город? Кстати, а как сказать привет на армянском? Как будет привет?
4: Не знаю, я не армянка.
2: А, понял. Значит, я обращаюсь к искусственному интеллекту.
3: Я знаю, как...
4: Ну, просто говорят так армянский.
3: Барес, нет?
2: Пантарес?
4: Барес.
3: Возможно. А я знаю, как на армянском...
4: Я могу сказать вам бокчка.
2: А это что?
4: Денег нет.
2: Кстати, я нашел.
3: Мантра на этот день такая себе.
2: Это Барев.
3: Барев.
4: Да, вот это, да.
3: Барев. А есть еще Эскес Румэм. Это я люблю тебя.
2: Слушай, почему все так армянский язык лучше меня понимают? А как будет еще раз денег нет? Как будет денег нет? Еще раз, напомни.
3: Денег нет, почка.
2: Да.
3: Ну что, Оля, у нас игра «Слово микс» впереди. Мы называем тебе устойчивое выражение. Русские, на русском, не на армянском языке, который ты наверняка знаешь, но буквы там расположили в хаотичном порядке. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Справишься — заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Готова?
4: Готово.
2: Окей, слушай внимательно. Есть ломанный русский язык, а есть сломанный. Вот сломанный — это у меня изо рта выходит. Так, первая фраза. Ладье в пяшле. В пяшле, вот так.
3: Ладье в пяшле.
2: Ага.
3: Это когда что-то уже готово.
2: Угу. Закончено, да?
3: Да. Не переживай.
2: Не лаваш точно.
3: Ладье можно как-то перевернуть,
2: это
3: попробовать.
2: Главное убор. Вот, последнее слово. То есть...
4: Кепка.
3: Кепка, а есть...
2: Как у ковбоев? Как это называется у ковбоев?
4: Шляпа.
2: Молодец. А если в шляпе что-то есть, если все закончилось?
3: Все закончилось. Завершил какой-то проект.
2: Да?
3: Ну все.
2: Деньги получила в руке. И
4: дело в шляпе.
3: Да!
2: Браво! То есть это случай, когда ты уже не говоришь, что в почке.
4: Молодец, Саймон, подсказал ему.
2: Так, еще есть одна фраза. Тушки в ротанус.
3: Тушки в ротанус. Это не когда тебя кто-то выбесил, нет.
2: Да.
3: Это когда что-то посерьезнее тебя просят.
2: Да.
3: Давай посерьезней.
2: То есть отодвинь вообще вот эти...
3: Вот этот юмор.
2: Этот ржака, да? Угу. Вот. В одну...
4: Боже,
3: тушки попробуй перевернуть.
2: Тушки?
3: Это не... Это как бы и юмор.
2: Да.
3: Но ну, даже какие-нибудь...
2: Анекдот — это вид... Это вид... Ну, если ты что-то рассказываешь, чтобы люди смеялись, это называется... Шутка, правильно?
3: Шутка, да.
2: Да. А если отодвигаешь эту шутку... В левый бок. Шутки в сторону! Да. Можешь один закрепим?
3: Ну, давай.
2: Одну фразу,
3: давай.
2: Да? Так, талозое мервя.
3: Талозое было мервя, говорят вот так.
4: Как таландое?
3: Талозое мервя.
2: Есть серебро, а покруче это...
4: Золото.
2: Молодец. А когда ты смотришь на часы, что наблюдаешь? За что наблюдаешь?
3: Золотое.
2: Золотое. Почти, почти, так. Не-не, не сердце.
4: Сердце. То
2: есть, у тебя часы есть, правильно? Часы есть, ты смотришь на часы и... И наблюдаешь...
4: Золотое время.
2: Конечно! Мы это сделали!
3: Совместными усилиями мы справились. Ну, куда полезнее было узнать много слов на армянском языке, например.
2: Да. Почка – это нет денег, да. Это мы запомнили.
3: Ну что, мы поздравляем тебя, Оля, и отдаем фирменный мерч от Радио Дефа.
2: И у тебя 5 секунд на горячий привет.
4: Я передаю привет всем. И вам в первую очередь, потому что вы самые крутые на DFM.
2: Спасибо.
4: Саймон, я из-за тебя только и позвонила. Дозвонилась.
2: Ничего себе.
4: Чтобы тебя услышать лично. Потому что каждое утро, идя на работу, я слушаю вас, DFM.
2: Очень приятно.
4: Спасибо вам огромное.
2: И вам.
4: За то, что вы нас радуете каждое утро. Спасибо вам огромное.
2: И вам всем вообще зиба-зиба. Оля, зиба-зиба.
3: Ты как с родственницей. И... Да, и вам.
2: На этой позитивной ноте я хочу сказать Барев Армавир. Это привет.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 31 градус тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
5: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 20. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: До открытия станции Ростов-гора остался один день. Ждем вас на станции Ростов-гора, господа и дамы, по адресу Дранка 112/1.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Hello, Ди Вселенная. Это антидепрессов шоу «Разбудильники». С колодой карты мемо в руках наша мема-синьора Катя Бодрова.
3: И нейро паперенчино, что в переводе «черный перец». Саймон.
2: Прего, прего. Грация, грация. А сейчас мемоскоп. Космический прогноз с запашком позитива.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты аксессуар.
2: Ух ты! Ну что же, это типа барсетка, да?
3: Ну, если хочешь, будет так.
2: Давай дам тебе сам барсетку.
3: Барсетку.
2: Окей, начинает, как всегда, Овни.
3: Вы похожи на брошку, способны красиво скрыть любую брешь.
2: А, окей, теперь барсетничком.
3: Тельцы, барсетка. А если не нравится, то бейсболка. Звезды напоминают, пора готовить тело к лету. Этот день лучше всего посвятить спорту. Ну, вот ты уже начал, ты уже по лестнице поднялся.
2: Вот, да, или наоборот, да, то есть лето к телу, да? Окей, близнецы.
3: Сегодня вы кожаный ремень, держите форму и не даете всему развалиться.
2: Как папины, которые мы никогда не видели, да? Но висит и угрожает.
3: И угрожает.
2: Раки.
3: Вы шелковый платок на голову. Хочется развиваться по ветру в кабриолете, а не под кондиционером в офисе.
2: Блин, Кат, когда мы только приехали в Россию, не поверишь, мы же думали, что только Тупак Шакур вот так завязывает этот платок.
3: Так.
2: А мы увидели, как так бабушка.
3: Бабушка.
2: Шли. Мы думали...
3: Так он слезал у русских бабушек, этот стиль.
2: Возможно. Мы думали, какие у вас тут гангстер бабушки вообще в теме. В этом,
3: а теперь они в кедах такие, на оверсайзе.
2: Да уж. Ну что ж, львы.
3: Сегодня вы чокер. Вечер пятницы. Обещает жаркие знакомства.
2: Да, в переводе на русский это как бы, ну, легкий душитель. Да. Девы.
3: Вы сумка, которая вписывается в любой образ.
2: А, и все?
3: Угу.
2: А, барсетка, да, правильно? Опять же, виси.
3: Сегодня вы аккуратная заколка. Все держите под контролем и спасаете чужой хаос.
2: Оу, е, скорпионы.
3: Вы как солнечные очки. Без вас за 9 дней до лета никуда.
2: Очки не ложат, да? А докладывают, да?
3: Кладут.
2: А, кладут. Блин, надо запомнить. Стрелцы.
3: Сегодня вы кулон, который достался от бабушки, ну, которая вот завязывает как Тупак Шакур себе косынку. Теплый, личный и немного про ностальгию.
2: Yeah, козероги.
3: Вы как набор браслетов, разные, звонкие и веселые.
2: Слушай, эти браслеты такие умные стали, да, вообще? Даже есть, которые нельзя снимать, то есть и с ними спишь, и он сливает все данные о твоего здоровья, о твоем здоровье, короче, ну...
3: А, ну это умный браслет.
2: Да, совсем умный вообще, и, ну, с тобой не расстаются, знаешь. Так, и остаются... Все, да, наверное, да, сегодня?
3: Водолей.
2: А, водолей, а.
3: Вы, дорогие часы, выглядите статусно и напоминаете всем, что время – деньги.
2: Угу, рыбасы.
3: Сегодня вы массивное кольцо, заметно издалека и способно украсить даже самый скучный день.
2: И все, да, сегодня, да? Mm-hmm. Или из минус есть, нет?
3: Не-а.
2: А ты помнишь, как называется эту невкусную рыбу, которую нам то ли вчера, что ли, говорили?
3: Аклеус? Что-то такое?
2: Нет. Аклеус?
3: Не помню.
2: Что на греческом Аклеус? Аполло, Аполлон. Ну ладно, это все разбудилники. Только что был мемоскоп. И всем зиба-зиба за внимание. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: А теперь тусовка.
14: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник.
2: Катин хламник.
3: Тири-тири-бэнг-бэнг, хаюшки, Димир. Это твой утренний эспрессо прямо в извилине под названием шоу «Разбудильники». Напротив меня фея с чемоданом знаний Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Шкурка банана светится синим под ультрафиолетом. Хочешь еще интересный факт не из мира банановедения? Лови прямо сейчас в рубрике «Катин хламник».
4: В этой рубрике я достаю рандомные факты своей головы, которые зачем-то там хранятся. И вот очередной. У Казановы было всего 132, ну, скажем, любовные победы. Я когда узнала этот факт, я думала, что сильно больше.
3: Да, это все мало?
4: Ну, у меня есть, скажем, приятели в окружении. Так. У которых чуть побольше даже в 21 веке. Просто так. Казанова признан самым-самым, да, человеком, у которого было
3: ну, ты знаешь, тогда
4: побед.
3: Же ну, меньше людей были на земле, во-первых, и они чуть, чуть меньше
4: ему
3: жили.
4: Ему просто не хватило?
3: Да, не хватило, понимаешь? Мы же не учитываем, сколько раз как бы они знакомились.
4: Ну, тоже верно. Но он вел дневничок.
3: Ага, вот как.
4: Опять же, как многие мои приятели. Ведете же, ну ужас какой.
3: Почему? Ужас, это же воспоминание. Вот человеку приятно,
4: а
3: наверняка.
4: А что вы там пишете, интересно? Имя?
3: Ну, ты знаешь, у меня есть ощущение, что сначала начинается имя и фамилия.
4: Или
3: потом,
4: просто номер.
3: Потом уже...
4: Катя 59.
3: А потом номера или там кодовое слово, цвет волос, я не знаю.
4: Чтобы, ассоциативный ряд, да, чтобы вспомнить,
3: ну, конечно.
4: Как это было. Ой, удивительные парни, существа, конечно. Вы.
3: Тем более, мне кажется, до определенной цифры просто перестают работать дневник. Так что, может, у Казанова дневник сломался.
4: Возможно. Хотя, когда читаешь Джованни Джакомо Казанова, тут даже само
3: Джованни,
4: имя...
3: Джакомо.
4: Вот. Джованни.
3: Джакомо.
4: Пойдем. Я свободна вечером в пятницу, Джованни.
3: Слушай, вот это уже сюжет для короткометражки. То есть кино снимаем «Казанова 2».
4: Переквалифицируемся?
3: «Казанова 132».

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, дамы и господа, ladies and gentlemen. Тибиди-ба-ба-ба-ба. Come on now.
2: Рэп.

0: города накрыло.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 31 градус тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в Магните Экстра и Семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
6: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
7: Вау!
8: Подробности на сайте большойкино.ру.
9: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
10: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд «Маха» в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака, алоха, ди пипл. Если фраза «наступил новый день» ощущается как «наступил новый день на тебя», мы прогоняем эту хандру в шоу, ну, точнее, в хандрагонном шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Околанджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа,
1: и мы продолжаем расшифровывать максимально смешным образом аббревиатуру НЛО. Принимая участие в игре «Разбирайка», отправляйся в группу ВКонтакте. Под последним постом можно присоединиться. Или пуляй в наши мессенджеры, в личку в том числе. Я уже хихикаю над некоторыми версиями.
0: Да?
1: Давай зачитывать.
0: Кстати, есть, по-моему, такая группа, если не ошибаюсь, НЛО, да, кажется?
1: Угу.
0: Так. Но надо лететь в отпуск. То есть НЛО пишется у нас в мессенджере. Лететь надо в отпуск.
1: Хорошо. Mm-hmm. Ольга Захарова. Неудачно лизнул обогреватель.
0: Хорошо, что не качели зимой. Это как обычно, да, язык присобачивается.
1: Mm-hmm.
0: Так, НЛО. Ну-ка, ломай! Орангутана.
1: Ну-ка, ломай. А, ну окей.
0: Ну, лови. Надо... Блин, что-то у меня не придумывается сейчас.
1: А, ты сам что-то придумываешь? Я думаю, ты зачитываешь существующие.
0: Все, существующие сейчас поищу.
1: Ну, давай я дальше. Нереально ленивый организм. Ну, вот в пятницу это особенно актуально.
0: Александр пишет, надо лениться ответственно. То есть ответственный поход к лени. Ну, видишь?
1: Тоже надо. Незаметно лизнул оладушек.
0: А мне
1: Александр Иванин оставил.
0: А он лизнул и съел или оставил?
1: Это не знаю. Это когда бабушка, знаешь, бьет тебя по рукам. Да погоди, сейчас дожарю, поешь.
0: Я всегда думал, что оладушки пишется, сейчас пишется через букву А, а вот оказывается через О. Оладушки.
1: Нажралась, лежу, осознаю.
0: О, надеюсь, она именно едой.
1: Надежда написала. Ну, слушайте, мне нравятся те версии, которые уже прилетают. Ждем еще больше. И в завершении эфира наградим фирменным мерчом от Radio DFM самый смешной коммент.
0: Да, расшифрует НЛО. Вообще ни слова не было про инопланетян. Кстати, пока. Молодцы. Что ж, у нас также есть такой досуг, который называется «Пробушка». Заказываем. Где?
1: Оставить заявку можно в группе ВКонтакте, там же, под последним постом, или в наших мессенджерах.
0: И там же не забудь заказать своих близких по-хорошему. Это называется «Поздравление с Дере», короче. Ну что ж, это прекрасный день, солнце светится в столице. Понимаешь, что в Томске 0 градусов, но не переживайте, скоро до вас дойдет.
1: И до вас дойдет.
0: Да, и до вас дойдет. Но главное, что в помещениях у вас тепло. Да? Ну что ж, встречаем пятницу. Welcome!
1: И наш пятничный гимн.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омер и Ухоланджа.
1: Лучше не спрашивайте, над чем смеется Саймон.
2: Да.
1: Так, заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом. Я буду зачитывать отсюда.
2: Оттуда, да?
1: Mm-hmm.
2: Так, а я отсюда, это там, где у нас мессенджер. Ну что же, погнали, смотрим. Так, присылает сообщение. Александр. Доброе утро, веселый. Так, это у меня мозги фонят, нет?
1: Вот что-то фонит у нас, да.
2: Окей, все, перестали фонить. Так, доброго утра, веселый разбудяшкам из Фароса или Фороса.
1: Не знаю.
2: Из Фароса. Сделайте мне, пожалуйста, пробудильничек для настроя на работу. Вау, такие длинные слова. Я не знаю, что у нас название, что такое длинное. 13 букв. Вау. Окей, поехали. Делаем, да? Вот такой трек.

0: Вот это называется направление музыки фанк.
1: Фанк?
0: Да.
1: Доброе утречко, Катя и Саймон. Дальше интересно. Сейчас мы с батей едем в школу.
0: Окей.
1: А у нас контроша у Матеши.
0: Ой-ой.
1: Которую я не знаю, очень волнуюсь, волновалась всю ночь, и теперь не могу проснуться. Помогите, пожалуйста, разбудиться. Вика из Воронежа пишет. В общем, батя, контроша, матеша. Ключевые слова этого сообщения.
0: Все слова понимаю, кроме матрешки или как-то?
1: Матеша – это математика.
0: Математичка.
1: Матеша – математика.
0: О, понял, окей. Ну что же, математику мало кто любит, но ни пуха, ни пиру.
1: И бате привет.
0: Yeah.

0: Ну что ж, читаем ваши комменты дальше. У нас в мессенджере этот раз пишет Арсений. Доброе утро, Саймон и Катя из солнечной Москвы. Разбудите, пожалуйста, меня, моего братика Демида и мою маму Динару. Мы едем сейчас... так, это, по-моему, только что читали.
1: А, да?
0: Нет, мы едем сейчас в школу и садик под вашей родине. Это другое сообщение. Да. Этот раз уже едет Динара.
1: Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, мою дочку Киру с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 4 года. Едем, слушаем вас каждое утро. Город Уфа. Кристина.
0: О, Уфа, включи тусовку. Бывал несколько раз. Очень понравилось. 1, 2, 3, 4.

0: будет у меня на завтрак.
1: Да? Ну что ж, потанцевали, попрыгали, теперь поиграем скоро.
0: Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони.
1: Да, что было на завтрак у тебя сегодня?
0: Это яйца.
1: А, не сомневается, не сомневаюсь. Ну что ж, повторишь номер для нас?
0: 8-495-956-101-2.
1: Для нас, которые еще не проснулись. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Всем бон аппетит, если завтракаешь, а если нет, ничего, до скорого.

0: реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Дигри-динг-донг. Ола, ди народ. Ты попал в зону, где даже одиночество находит себе плюс один. Бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». У микрофона сваха 80-го уровня. Катя Бодрова.
3: И опытный сват диджей Саймон.
2: Если есть левак, найдем правак. В игре на паре.
3: Играть с нами будет Владимир из Барнаула. Володь, привет.
4: Hello. Привет-привет.
3: Тут как-то скромненько. Ты на работу или с работы, или с ночной смены?
4: Нет, я работу делаю. Работаю.
3: А, и параллельно с нами разговариваешь?
4: Да, одно другому не мешает.
3: Умничка, вот как мы тоже и работу работаем, и с тобой болтаем.
2: Да, и не каждый день тебя встретят с фанфарами, да, вообще?
3: Ну да, проснулся в пятницу, уже победа. Володь, а у тебя есть пара в жизни? Девушка, супруга?
4: Да, супруга.
3: Как зовут?
4: Дарья.
3: Дарья.
2: Окей. Okay.
3: Тогда очень легко объяснить тебе правила нашей игры. Мы говорим тебе Дарья, а ты говоришь...
4: Владимир.
3: Yeah.
2: Все просто, все, приз забирай, и все, игра закончилась, нет?
3: Еще нет. У нас впереди... перечисление разных персонажей, звездных личностей, а иногда просто предметов. И твоя задача — каждому найти пару. Если не знаешь, просто кричи дальше.
2: Угу. Или придумай.
4: Да, все понятно.
3: Нужно найти нам сколько? 5 пар.
2: Окей, начинаем. То есть, let's go. Так, Волан-де-Морт.
4: Ой, Гарри Поттер.
2: Кто ты? Да, один правильный ответ есть.
3: Мастер.
4: Маргарита.
2: Браво! Второй правильный ответ. Павел Воля.
4: Еще раз.
3: Павел Воля.
4: У Лиса Лучашева.
2: Yeah. Это у нас третий правильный ответ.
3: Дюймовочка.
4: Ой, дальше.
2: Так, зовут Ой, дальше.
3: Жадного крота не помнишь? Ну ладно.
2: А, Ой, дальше. Нет, он имел в виду. Так, дальше. Аладдин.
4: Ковер-самолет.
2: Окей. Четвертый.
3: Больше пары, чем Жасмин, конечно. А футбольный мяч?
4: В ворота.
3: Хорошая пара.
2: И гол забил.
3: В раздевалку гол забил Владимир из Барнаула.
2: Катя, ты себе представляешь, что скоро чемпионат мира?
3: Да.
2: Вообще.
3: Будет шумно.
2: My God, обалдеть.
3: Скоро будем болеть. Пока мы за тебя честно болели. Володя, ты победил, ты справился. Забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Так, у нас Владимир из города Барнаул, да? Ну что ж, теперь есть ровно 7 секунд на привет.
4: Привет всей вашей команде, всему ДФМ. Вы очень сильно с утра радуете.
2: Зиба-зиба.
4: На любимой жене, детям, ну и всему Барнаулу.
2: Е-е-е!
3: Барнаул, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать? А вот перенадевать или перенадеть нельзя! Нельзя!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 31 градус тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Триа Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Триа Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Триа Моторс – это космос по земной цене.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11. 18+.
6: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
7: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Шмина газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь. Скорость. Адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
3: Я диджей Саймон, черный перец, агбала, мэри окуланджа.
2: Тот самый Саймон, который любит эксперименты. Любит брать текст одной песни, накладывать на музыку,
3: присобачивать.
2: На музыку другой композиции и выпускать новые хиты, не побоюсь этого слова.
3: Ну что ж, в моем сегодняшнем мешапе встретились два хита, как всегда. Один про любовь, красивых девушек и вайб «Брат, жизнь хороша». А второе про человека, на которого можно попериться, и даже когда табуретка тебя подвела.
2: Положиться, так. Прямо скажем.
3: Да, положиться, да. Так, у нас что получается? Miyagi and Endspiel versus Major Lazer, DJ Snake и Mew. I got love you can lean on. В переводе «У меня любовь, на которую можно положиться».
2: На которую можно положиться.
3: Да. Ну что, слушаем. Let's go. DJ Simon.

0: Займа. Ну что ж, Кать, ты помнишь, что трек же завирусился снова в прошлом году?
1: Ты про Линон или про Мияги?
0: I got love. То есть среди родителей, благодаря удивительному свойству убаюкать младенцев.
1: А, под эту песню убаюкивают младенцев?
0: Да, надеюсь.
1: Не слышала.
0: Никто не уснул, пока вот мешап играл.
1: Как раз благодаря мешапу и треку Линон уснуть под этот трек стало невозможным. Качает.
0: О, зива-зивочка.
1: Красиво.
0: Возьмем на вечеринку?
1: Давай.
0: Okay.
1: И название даже красивое. Любовь,
0: да,
1: на которую можно опереться.
0: А, то есть положиться так не говорят, да?
1: Да и положиться.
0: I got love you can lean on. Это шоу «Разбудильники». И зиба-зиба, что вы не уснули. Это шоу «Разбудильники». Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться

0: всем параметрам.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система. Система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И по этой интригующей мелодии вы уже поняли. Это рубрика «Киносай» и кинорекомендация от Саймона на вечер пятницы.
2: Сегодня в «Киносай» один мини-сериал и один кинчик на выходные. А если любишь кино и сериалчики, welcome в мой мессенджер DJ MC Simon. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Итак, начнем с мини-сериала. Мини-сериал, это называется сериалы, которые закончены. То есть часто бывает 6 эпизодов всего, то есть 6 серий, так. И история полностью рассказана, то есть без продолжения. Итак, британский криминальный сериал основан на реальные события, то есть на реальной истории обычных таможенных работников, которые в начале 90-х годов под глубоким прикрытием внедрились в преступные группировки.
1: Вау.
2: Называется «Легенды». Они получали новые такие личности, вот, которые называются «Легенды». То есть каждый получает такую новую личность. И пока они внедрялись, грань между ролью и реальностью постепенно стиралась.
1: Я даже знаю, кто в заметке записал этот фильм. Таможенники. Так, переходим к фильму.
2: Да. Не менее загадочное, да? Ну что же, теперь, ladies and gentlemen, дамы и господа, хоррор о любви и одержимости, которые все обсуждают сейчас. Уже в интернете завирусился. Такого не было целых 17 лет, чтобы недорогой фильм собрал столько денег. Прикинь, фильм снят на какие-то 750 тысяч баков. Для кино это вообще даже не деньги. Фильм называется «Обсессия».
1: «Обсессия»?
2: Да, не слышали?
1: Mm-mm.
2: Obsession, это obsession по-английски, это одержимость, если переводить, да? Obsession. Obsession уже собрал более 30 лимонов. Был снят за 750 тысяч баков.
1: Вот это вложение.
2: Да.
1: Инвесторы такие.
2: Да. И, кстати, они причем дрались за этот фильм. Кто именно будет прокатчиком.
1: Да,
2: и,
1: да.
2: Да, в итоге один как бы взял верх. И удивительно, что фильм-то снял 26-летний режиссер по имени Кари Беркер, который раньше снимал только краткометражки для соцсетей. Это его мега-дебют. Прикинь, и дебют взлетел вообще в топ.
1: Умничка.
2: Ну что же, теперь о сюжете, да? Так, главный герой фильма – это безнадежный романтик. Он работает в музыкальном магазине. Он давно мечтает завоевать сердце своей подруги детства. Но шаг чувак не делает. Он постоянно такой нерешительный.
1: Знаем таких.
2: Знаем, да. Однажды к нему в руки попадает безделушка, которая, по слухам, исполняет желание. И, естественно, чувак загадывает, что...
1: Замутиться этой девушкой, чтобы со своей подругой.
2: Да, чтобы она его вообще любила больше всех. Но, как говорится, бойся...
1: По своих желаниям.
2: Магия срабатывает мгновенно. Однако любовь девушки быстро превращается в нереально пугающую одержимость.
1: Поэтому это жанр хоррор.
2: Да.
1: Мне интересно стало.
2: Да.
1: Ой, парни, вот ищут Джина вместо того, чтобы просто позвать девушку на кофе. Я поражаюсь.
2: Просто надо было сказать ей, что она тебе нравится. Нет, блин, надо пойти через безделушки, блин. И такой гемор себе вообще наработал.
1: Обсессия называется.
2: Обсессия. Вау, Кать, я жду, когда вы посмотрите и обсудим это вообще. То есть это ужастик не на тему вот этот пугалово, а именно... Такой психологический триллер. Как каждый раз она просто начала меняться, эта девушка.
1: Вау.
2: Это просто, это мурашки вообще.
1: Я пообещаю тебе посмотреть на этих выходных.
2: Режиссеру 26 лет всего лишь вообще. Так что сегодня был мини-сериал «Легенды» и психологический хоррор, который сейчас вообще все, многие обсуждают. «Обсессия».
1: Кинчик на вечер пятницы найден. Спасибо.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ауа-ауа, микрофон чек, 1-2, 1-2. Да, ну что ж, погнали.
2: Рэп-прогноз.
1: Ну здравствуй, родной.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 31 градус тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Повод? Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
9: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: будильники на радио ДФМ. Буяка, буяка! Здравствуйте, the community! Если сегодня твоя продуктивность собирается уйти собирать мангал или шашликатор еще до обеда, но бодро пожаловать в нашу сборную под названием шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я Диджи Саймон, черный перец, Агбала Омери Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Наша игра «Разбирайка» по-прежнему ищет победителя. Тебе нужно расшифровать максимально смешную аббревиатуру НЛО. Сделать это можно в группе ВКонтакте под последним постом или в наших мессенджерах. Вариантов бесчисленное множество. Да. Ну, например, что-то на ум нам прилетело. «Наука любит открытия», пишет Екатерина.
0: Точняк, да. Я вообще не могу спорить с этим. А как тебе ночью лопаю оливье?
1: Это про меня, это жуза. Начальник любит отчеты, пишет Наташа.
0: Ой, начальник, это точно. Так, нервный любитель окрошки.
1: Нервный?
0: Да, я не любитель.
1: Соли мне, сметаной, быстро.
0: Вот
1: это очень интересно. Невероятно любвеобильный охранник. Екатерина тоже.
0: Это больше, наверное, тебе. Вот ногти, лак, отпуск.
1: Ну, что-то на отпускном.
0: Как ешь, молись, люби.
1: Ну, НЛО тоже снова нарубил любимый. А, нарубил любимой окрошки.
0: А,
1: это забота.
0: Слушай, окрошка уже входит в лексикон у всех, да, вообще? Нелюбимый, то ли суп, или салат. Так, смотри, у нас в мессенджере пишет Денис. НЛО – это наш любимый отрадный. Это, Катя, ты точно знаешь, о чем речь.
1: Отрадный. Самарская область, родина моя, да.
0: Отрадная – это уже район в Москве.
1: Да, и мне часто говорят, откуда ты из Отрадного. О, так это рядом. Я такая, ну как посмотреть, ребят, я туда лечу.
0: Если полетишь, да, именно на космическом корабле, тогда быстро долетишь.
1: Ну и финальное, Дима Коленченко пишет. Новая любимая однушка. Когда выплатил ипотеку. НЛО.
0: Ну, кстати, однушки, они же уходят как горячие пирожки, как я понимаю, да?
1: Да. Тоже дешевле всего.
0: Ну, да, и еще легче продать, как я понимаю, да, правильно?
1: Наверное.
0: Однушка.
1: Спросил у человека.
0: Двушка.
1: Который хозяин квартиры 10 числа отстегивает. Что, кроме того, что можешь принять участие в игре «Разбирайка», можно еще и заказать пробушку себе или близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом. Как зовут? Где живешь? Кого будем будить?
0: Разбирайка, пробуждайка, сдерешка.
1: Сдерешка.
0: Все можно заказать прямо у нас везде. То есть в мессенджерах и, конечно, на площадке ВК. Ну что же, Катя, пока вот ты рассказывала, я думал вообще, почему меня так радует день? И понял, что, конечно, наступил праздник еженедельный.
1: Слушаем наш праздничный гимн.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец.
1: Кто заказал пробушку в себе или близким, будем выяснять. Группу ВКонтакте под последним постом вижу. Послание скоро озвучу.
2: Тут столько людей по нас заказали. Так, пишут в нашем мессенджере. Женя, доброе утро, наши замечательные разбудильники. О, на связи! Ростов-на-Дону! Ну что же, пишет, что на улице красота, птички поют, солнышко светит. И как там еще говорят?
1: Не знаю.
2: Солнышко блестит.
1: Ласточки с весною.
2: Так.
1: Женя к нам летит.
2: Молодец. И дальше я ничего не помню. Ну вот это про Ростов-на-Дону. О, давай я просто негласный гимн поставлю.
1: Давай, сейчас о нем говорим. И ставим в пробушку.
2: Так, как там этот...
1: Специально для Ростова-на-Дону. Там, где птички поют.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав – это Влад? Ярослав – это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав – это Слава, а не Вичи?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно, температура воздуха составит около 31 градуса тепла, ветер восточного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Как же скучно.
8: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
9: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
10: А я получу профориентацию в сфере IT.
11: Приходи в Академию ТОП.
12: Звоните 310-0405.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
16: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
17: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
18: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
19: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И пятница, не забываем об этом, а каждую пятницу Саймон в рубрике «Микстура Саймона» презентует нам три классных новинки.
3: О, да,
2: свежатенько. Этот раз то же самое?
3: Да, свежатенький. Ну что ж, начинается наш еженедельный аттракцион музыкальный. Три новых трека, попробуй на слух и на нюх. И потом проголосуй за тот, который больше нравится у меня в мессенджере, DJ MC Саймон. Ну что ж, начинаем дегустацию. Let's do it. Трек номер один.

0: трека, свежатенький, порадовали тебя или нет?
1: Нельзя, нельзя, Саймон, так поступать с меломаном. Ставить сразу три обалденных трека. Я не знаю, что выбирать.
0: Но
1: все-таки,
0: да?
1: Если вот на мой вкус прям полагаться, это, наверное, трек номер два мне ближе всего.
0: И к плейлисту, кстати, Radio DFM.
1: И к плейлисту Radio DFM, mm-hmm. Да. Ну и первый сердечко украл.
0: Вообще необычная вещь.
1: Я думала,
0: вещь,
1: ты,
0: да?
1: Реально пластинки, да, вытащил.
0: То есть 60-х пришли в наше время, да? Все,
1: да,
0: в одном треке.
1: В общем, ладно, я делаю свой выбор. Трек номер два. Теперь выбор за слушателями Radio DFM. Отправляйтесь, да, в мессенджеры Саймона, DJ MC Саймон, и голосуйте за один из трех треков. В понедельник подведем итоги и поставим лучший.
0: Да, поставим трек, который тебе больше нравится. Зиба-зиба за внимание. Это шоу
1: «Разбудил».

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Танк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
13: Сроки горят. Задача «Океан». Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
19: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер «Амода C5» на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на «Амода C5». С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сиденьями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
4: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
2: А дальше тусовка.
17: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Бигри-бэнг, бум-пэу! Здорово, ди-кибер-пространство! Это антигрустин шоу
3: «Разбудильники».
2: Она в интернете была замечена в танце и крике под Chemical Brothers «Go». Катя Бодрова.
3: Было такое. И тот самый Саймон.
2: Сейчас узнаем, какой тренд захватил мир быстрее, чем бабушкин компот захватывает место в холодильнике. Это что, тренд-миксер?
3: Да, на самом деле есть такой лайтовенький, быстро реализованный тренд. Что нужно сделать? Ты снимаешь свое лицо, так знаешь, прям максимально близко.
2: Ого.
3: И пишешь «мое лицо» до того, как я отказался от кофе. Вот люди рассматривают себя. Ага. Потом склейка. И потом, как изменилось твое лицо после, например, того, как ты отказался от кофе. У тебя просто грустное лицо стало.
2: А, я думал, кофейные отеки, что ли?
3: Нет, никакого результата, ты просто грустный.
2: Серьезно? Вау.
3: Я
2: чайный человек, видишь, я не знаю даже, как лицо смотрится, как табло выглядит без кофе.
3: Также можно поступать с видео, где у тебя есть немножечко лишних кг, и написать, как изменится моя жизнь, если я откажусь от сахара. Склейка, и ты просто снова грустный. Ну, такой же.
2: Вот в чай, да, я вот отказался от сахара вот какое-то время. Реально есть разница, действительно.
3: По вкусу ты имеешь в виду?
2: Да, начинаешь чувствовать чай изнутри, как будто вот ты туда, прямо входишь внутри вот это антиоксиданты. Реально, действительно, есть разница, конечно.
3: В общем, делайте тренд, сейчас заходит, станете популярнее.
2: Окей.
4: Кофе-контрол.

0: Прогноз на DFM.
1: Ladies and gentlemen, дамы и господа, добро пожаловать. Это шоу «Разбудилники».

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно, температура воздуха составит около 31 градуса тепла, ветер восточного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Где кайфово, Любовский?
3: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
4: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
6: Соберите коллекцию игрушек мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте шоколадный батончик «Твикс Экстра» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы выбрали кино на вечер пятницы. Запланировали съемки фильма «Казанова 132». И узнали, как на армянском «денег нет». Похчка.
2: Почка?
1: Ну, почти.
2: Почка.
1: Похчка. Ну, и как поется в пятничном гимне «It's Friday again».
2: It's Sunday, Sunday, what? Скоро будет, обещаем, скоро еще повторится.
1: Пора обращаться, меня зовут Катя Бодрова.
2: Ну что ж, а я брат от другой мамы, Диджи Саймон, черный перец, Акбала, Мэри Окуланджа, Динарод, зиба-зиба, что ты есть. Желаю горячих во всех хороших смыслах выходных и, уходя с работы, постарайся не бежать, и чтобы не случайно не обогнать тех, кто уже бежит быстрее тебя. Ну что ж, до скорых встреч, я буду доступен во всех соцсетях, как Диджи МС Саймон. А теперь снова встречай постоянный праздник!
3: It's Friday then.
2: Saturday, Sunday, what?

0: меня Тимура Белова, вы слушаете Радио Ди ФМ и слушайте, дорогие друзья, когда вот погода за окном всячески намекает на то, что лето уже совсем близко, когда солнце уже давно переключило, мне кажется, все режимы, когда спасает тенек и хочется оказаться на пляже, вот именно в такое время года люди обычно делятся на две категории, особенно на работе они делятся, на тех, кто включает кондиционер и создает какие-то комфортные условия для себя и для всех окружающих, и те, кто постоянно говорит, ну, пожалуйста, выключите, мне дует, а лучше открыть форточку. Да, вот если вам попались именно такие коллеги, да, то придется сидеть в душном помещении как минимум до вечера, это точно. Но на самом деле, когда лето за окном, когда вот пользуются и некоторые не пользуются кондиционером, у меня возникло такое желание спросить вас, а как у вас, собственно, обстоят дела вот по этому поводу, с этим кондиционером, тем самым? Вы за или все-таки против? Пишите, записывайте голосовые, делайте это в Максе, а наш номер запоминайте. +7 965 115 51 15. Отправляйте прямо сейчас, скоро послушаем.
1: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
1: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: И давайте я напомню, что в этом часе мы решили устроить такой мини-опрос. Кого среди нас больше, тех, кто пользуется кондиционером летом, или тех, кто всячески его избегает? В Максе принимают ваше сообщение. +7 965 115 51 15. Андрей вот пишет, например: «Привет, Тимур, я только за кондиционер и готов платить даже налог на холод, но только на работе». Ну, видимо, Андрею уже достали те коллеги, которые против охлаждения. Ему приходится сидеть в душном помещении. Понимаю. «Однажды просидел под кондиционером весь день, после еле вышла из офиса. Спина не разгибалась», признается честно Ольга. И вот, пожалуйста, теперь вот и Олю можно понять, почему она отказывается от кондера, да? «Слушаю вас, в Воронеже, в машине сломался. Кондиционеры сейчас спасают только открытая форточка». Это Тимофей. Тимофей, держись. Вот еще одно сообщение от Мадины. «Я тот самый человек, который в офисе тайком выключает кондиционер пультом из-под стола. Простите, коллеги, но мои уши мерзнут». Эх, Мадина, Мадина. «Еду на работу, слушаю вас в автобусе, в котором не работает кондиционер. От этой жары и духоты я скоро превращусь в Халка, зеленого и злого». Ну, слушай, не, лучше в енота. Енот ракеты, да, по-моему, так его звали, из Марвел. Так и другим как-то будет спокойнее, я думаю.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в Trio Motors. «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» Trio Motors. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Успокаивающий трек в финале рабочей недели. Это Фейда, Талан Уокер на Радио FM. Сегодня пятница, впереди выходные, настрой соответствующий. Ну и если у вас присутствует настрой поиграть, получить подарки, тогда это предложение будет весьма актуально именно для вас.
1: Играй!

0: 5, 6, 10, 12. Набирайте прямо сейчас. Впереди у нас квиз. О, нет, нет. На этот раз у нас будет кинобрейк. Все напутал. Но поиграть точно успеем. Звоните.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
1: This is
3: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
3: DFM.
1: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
14: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Займы на любые цели в приложении «Корона».
15: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
17: ОККО представляет.
18: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
19: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
16: Ура, премия!
14: И мне пришла.
16: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
14: О, да.
1: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Блюмхаус. Обсессия.
13: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
3: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
6: Я люблю тебя, люби меня!
3: Обсессия. В кино с 21 мая. 18+.
5: up the next.
17: А дальше тусовка.
5: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: эти самые секунды начинается игра «Кинобрейк». Игра, где по трем подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. И сегодня попытается это сделать замечательная девушка Мария, которая успела сходить уже на фитнес, Мария Жуковского. Мария, сейчас хочет услышать прям бодренький такой голос или наоборот устал. Мария, привет.
1: Да, да, привет.
0: О, ну слушай, видимо, тренировка прошла удачно, да? Силы еще все-таки остались на весь день и на предстоящие выходные. А выходные ты занимаешься тоже спортом? Или как-то вот стараешься?
1: Нет, только в будни.
0: Это такая работа в будни. Понятно. Ну смотри, три подсказки готовы. Я надеюсь, ты тоже. И сегодня я для тебя загадал очень известный фильм. Фильмы любишь?
1: Люблю, но я не всегда помню их название.
0: Это нормальная практика. Я такой же.
2: Подсказка первая.
0: Ну смотри, в этом фильме снялись Джон Фавро, Скарлетт Йоханссон, София Вергана и Роберт Дауни-младший. Кстати, у последнего была очень маленькая роль, и говорят, что в этом фильме он сыграл абсолютно бесплатно. Ну, я не знаю, случилось ли это так на самом деле или нет, но слухи такие ходят. Бесплатно, представляешь, сам Роберт Дауни-младший. Прям не верится в это.
1: Так, ну, честно говоря, мне это не сильно как-то помогло. Буду слушать следующую подсказку.
0: Не переживай, они обязательно будут, эти подсказки, следующие.
2: Подсказка вторая.
0: Главный герой Карл, он меняет престижный ресторан на нечто гораздо более мобильное. Такая вот закусочная на колесах. И заодно, благодаря собственной еде, у него получается наладить отношения с близкими, с сыном в том числе и с остальными родственниками. Понимаешь, еда всех объединяет.
1: Это комедия какая-то, да, наверное?
0: Ну да, там комедия тоже еще какая. Согласен с тобой.
2: Подсказка третья.
0: И еще в этом фильме поднимается тема шоколадного фондана. Вот как его нужно готовить, рассказывает шеф-повар Карл, о котором я говорил во второй подсказке. Внимание, сюда.
3: Шоколадный фондан – это не непропеченный шоколадный кекс. Серединка мокрая не поэтому. Берется замороженный цилиндр ганаша и ставится в форму. Поэтому снаружи он пропекается, а внутри он мокрый. Он должен быть мокрым, козел.
0: Вот такой вот разговор. Мария, скажи мне, пожалуйста,
1: ты... у меня такое ощущение, что я вообще этот фильм не смотрела, честно говоря.
0: Ну, шоколадный фондан ты хоть раз в жизни готовила?
1: Я его не готовила, я бы ела.
0: Надеюсь, мокрая серединка все-таки там была.
1: Да, да.
0: Готова назвать фильм?
1: Нет, я понимаю, что я не угадаю. Вот у меня единственный фильм с сладостями ассоциируется. Это «Чарли и шоколадная фабрика». Я думаю, что это не он, естественно.
0: Давай на всякий случай проверим. «Чарли и шоколадная фабрика» — это ты или нет? Нет, разумеется, это не «Чарли шоколадная фабрика». Это был фильм «Повар на колесах», где главный герой уходит из известного ресторана и решает открыть свою закусочную на колесах. Понимаешь, к нему там пришел критик, что-то плохое написал.
1: Я не смотрела,
0: Ну, я прям тебе советую, это очень хорошая комедия, которую, если ты любишь бутеры, там, я не знаю, закуски всякие, прям тебе очень понравится. Такая атмосфера еды и действительно атмосфера того, как люди все-таки любят свое дело, когда они этим занимаются, неважно где, в ресторане или вот в закусочной на колесах. Мария!
1: Ну вот, я не зря все.
0: Давай в следующий раз ты позвонишь, мы договоримся с тобой, что я тебе загадаю на тот фильм, который ты смотрела. Я так понимаю, это единственный фильм «Чарли и шоколадная фабрика».
1: Ну нет, это не единственный фильм, но просто вот конкретно этот я не смотрела.
0: Да ладно, «Шоколадную фабрику» тоже не помешает пересмотреть.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Це Димон Білих. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, это DFM, это Ростов-на-Дону. Здесь начинается юг, вот, и не просто юг начинается, а прям вот по погоде, по температуре понятно, что начинается. 22 май, пятница, DFM, Ростов-на-Дону, программа Party Time. Доброе утро! Так... Доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. У нас с вами сегодня день яркий, теплый, жаркий. И, конечно, ваша любимая станция здесь, DFM, Ростов-на-Дону. Значит, что хотелось отметить сразу. Это наши средства связи. Какие есть? Внимание. Пишите на Макс, и номер наш телефона новый. Вот просто запишите наш, цифры нашего нового мессенджера. Вообще наших мессенджеров. Запишите цифры. Единый номер. 8-918-59-00-469. Запиши и будь вместе с нами. Это вот все, что нужно для сегодняшнего нормального, хорошего настроения. Да. Ну, чтобы ты написал, где ты, как ты, вообще, что происходит у тебя в жизни. Дорогие друзья, я вот сейчас попытаюсь вам рассказать о событиях сегодняшнего дня, чем, допустим, славен сегодняшний день. Ну вот вдруг у вас есть потребность узнать, да, что можно отметить, кроме пятницы. Я вам сейчас расскажу, смотрите внимательно, сейчас внимание. Сегодня, дорогие друзья, Международный день биологического разнообразия. Давайте будем разнообразны. Угу. Сегодня Всероссийский день бассейновой индустрии. Сегодня Всемирный день готов. Знаете, как пионеры. Пионер, будь готов, всегда готов. И погнали. По именинам сегодня вот как сложилась ситуация. Значит так, Акулина, Василий, Гаврил, Дмитрий, Иосиф и Николай. Ребята, у нас с вами сегодня именины. Здрасте. Так. В этот день был основан в Москве Новодевичий монастырь. Сегодня день основания Третьяковской галереи. Был изобретен тюбик для зубной пасты. Прикиньте, в этот день много лет надо. Здрасте. Вот. В Союзе Советских Социалистических Республик в этот день была учреждена медаль «Серп и молот» в знак отличия героя социалистического труда. Это было почетное звание для наших бабушек, дедушек или для наших родителей. И вот, в принципе, это все, что хотел сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город, доброе утро, Ростов-на-Дону. Мы начинаем, это Party Time, пятница, танцы, твоя любимая станция DFM. Ну и, конечно же, друзья, хорошее, позитивное настроение, да. Сейчас мы создадим настроение, знаете как, мы будем сегодня... разгоняться плавно, вот прям, знаете, не сразу с самого начала, а как дали огня, нет, плавно будем разгоняться, конечно же, и звуком, и вашими сообщениями. А тему эфира, ну вот, озвучу, наверное, через пару-тройку минут. Доброе утро, южане, погнали! Погнали!

0: Highlight.
1: Ребят, доброе утро. Доброе утро. Это вот сообщения уже стали прилетать на наши мессенджеры. Ну, спасибо большое, зеленый, синий. Ребят, все работает. И, конечно же, в Макс. Бомбите в Макс. Еще раз номер телефона вам подскажу на всякий случай. 8, это наш новый номер, да? Наш номер Макса. Наш новый номер мессенджеров. 8-918-59. Записали? 004 и волшебные цифры 69. 8-918-59-00-469. Это наш новый номер. У меня везде он есть в соцсетях, поэтому если вы потеряли, ну, даже в нашем паблике ВКонтакте вы найдете. Ребят, вы знаете, вот в пятницу, знаете как, вот, говорить о работе, мы уже говорили о работе. Говорили, знаете, а стлудель, есть у вас стлудель? В меню стлудель. Вот, говорили. Итак, мы говорили уже о работе с вами, да, мы говорили о отдыхе, мы приближали майские праздники, понимали, что это каникулы, и так далее, и так далее, и так далее. Но это хорошо, то есть работа, отдых, все понятно, да, а вот хотелось бы, знаете, больше раскрыть нашу человечность с вами, а ведь мы в чем-то очень талантливы, знаете, вот человек может быть, знаете как, вот даже в школе, он мог быть круглым двоечником, но он идеально был спортсмен. Допустим, по физкультуре у него было 5 даже с плюсом, да, а так был двоечником. То есть талант к физкультуре, да. Допустим, все было плохо, а по химии была 5, а по остальным предметам 2-3. Стал хорошим химиком, да. То есть какие-то определенные свои таланты. И вот сегодня, ребята, перед выходными хотелось бы вот о чем поговорить с вами, друзья. В нашем радиошоу, в Party Time, ну, время вечеринки, переведем так для тех, кто учил немецкий. Значит, ребят, значит, я предлагаю, девчонки, сегодня обсудить вот какую тему. Тему эфира предлагаю такую. У меня есть талант, но он вообще бесполезный. Ну, вот примерно, да? Ну, я не знаю, там, про, может быть, работу, а может, не про работу. Может быть, не про отношения напрямую, да? Кто-то что-то умеет. Кто-то, допустим, определяет запахи издалека, да? Вот можно работать уже в тревожной организации и спрашивать, как вы себя чувствуете по утрам водителей в воскресенье. Вот. То есть сегодня я предлагаю тему. У меня есть талант. И вы, друзья, делитесь своими мыслями, какие есть у вас таланты. А уже первые ласточки полетели, я смотрю. Так, как тебя зовут? Как тебя зовут? Не знаю. Абонент 8951. Не надо звонить на наш мессенджер. Еще один звонок, и это будет, ну, это будет блэк-лист. Ты понял, да? Вот ты в Максе нам. Не надо звонить сюда. Хорошо, человек? Так, всем привет из Азова. Хорошего настроения. С нами Натусик. Натусик, доброе утро. На шашлыки ростовчане, вот пишет Станислав. Алексей пишет: доброе утро, едем с семьей на дрифт-фестиваль в Абрау-Дюрсо из Ростова-на-Дону. Слушаем DFM и получаем удовольствие. Всем привет, дорогие южане ростовчане. Ребята, хорошего дрифта.
2: Хорошего дрифта!
1: Вот человек сразу пишет: могу ровно наливать в темноте. Красава. Леш, это, ты знаешь, это очень важный талант. В темноте наливать ровно, ну, в зависимости, какая емкость, понимаешь? Ну, ведро, если ровно, если ты наливаешь 3 ведра одинаково, это вообще просто к тебе цены нет. Георгий пишет: у меня есть талант все портить. Вот. Ну, это хороший талант. Поехали. Жанна, ребят, Жанна пишет: у меня есть талант выглядеть так, будто я все контролирую. Хотя внутри я уже паникую из-за того, что забыла выключить утюг. Ай! Ай! Короче, насчет утюга была такая тема, кстати, вот, ну, такая, она очень жесткая, знаете, была тема насчет утюга, ну, то есть, просто выезжаем на море, понимаете, да, выезжаем на море, все, едем, и выезжаем в тот момент, выезжаем, чтобы еще не было пробок на выезде из Ростова, понимаете, да, то есть, едем на море, да, то есть, ну, вот, примерно выезжаешь так пораньше, понимаешь, что днем в обеденный перерыв, в пятницу, ну, еще не так, движняк, вот, потом начинается уже, да, вот, выезжаем, и мы уже выезжаем. Доезжаем до практически Цукоровой балки. Ну, она Цукорова, не Сукорова, ребята. Не С, а С. Вот. Мы не можем вспомнить, выключили утюг или нет. Представьте, возвращаемся, утюг выключен, ну а потом уже попадаем в пробку. И в Лазаревскую мы в клуб приезжаем не как должны были приехать там, ну там, часам к 10 вечера. А приехали в 3 ночи, а там все уже в конце. Все. А нас ждали. Умею чувствовать хорошую вечеринку, но которую могу испортить своей паникой. Вот. У меня есть талант находить самую длинную очередь в любом магазине, даже если он пустой. Лена пишет: у меня есть талант случайно влюбляться в мужчин с эмоциональной прошивкой. Будет сложно. Так, Мария пишет: всем, кто уезжает в туры сегодня, водителям туристических автобусов и туристам хорошего отдыха. Мария, ну, вы имеете отношение, да, к турбизнесу? Ну, всем хорошего отдыха. Ребят, в общем, тема, давайте так еще раз, тема нашего эфира. У меня есть талант. Расскажи о себе.

0: Реклама.
1: Ребята, внимание, внимание. Знаете, где в Ростове чувствуется дух города? Да, конечно, знаете, конечно. А в центре города дух города чувствуется особенно, а еще и в раковарне Роколов на Соборном 24. Ресторан раковарня Роколов, Соборный 24, это самый центр туристической индустрии Ростова, я вот, наверное, так скажу. Раки, донская уха и живая атмосфера. Роколов ждет вас, возрастное ограничение 0+, ООО Континент Фуд, УГРН 116-619-606-4220, город Ростов-на-Дону. Ресторан «Раковарня Роколов» на Соборном 24. Друзья, вы знаете, у меня есть хороший подарок. Я хотел бы сейчас еще вот кого-то отправить на покатушки. Что за покатушки, спросите вы, а я вам отвечу. Внимание, у меня есть сертификат на 10 минут на заезд в квадринге. Это картинг-центр на Грибном канале, причем для всех возрастов от 6 лет. Если вам уже 6 лет и больше, то в сопровождении взрослого вы можете устроить заезд на картинге. Ждем вас в квадринге на Грибном канале. Сертификаты электронные, к нам даже приезжать не нужно будет. Просто вот выиграете, получите и поедете кататься на картодроме. Картинг-центр, точнее, правильно. Так, картинг-центр «Квардинг». Друзья, значит, смотрите, что нужно сделать, чтобы выиграть сертификат на 10 минут для заезда? Вам нужно всего лишь дозвониться в нашу студию 320-104-6. Обычные цифры 320-104-6. Готовы? Поехали. Веду обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск! Он сказал, поехали, и взмахнул рукой. Алло, доброе утро. Да, здрасте.
2: Добрый день.
1: Как зовут? Доброе утро. Как зовут вас?
2: Николай.
1: Николай. Николай, даже не буду задавать вопросы, ничего. Просто поздравляю, вручаю тебе сертификат на покатушке. Отправляешься в квадринг. Это картинг-центр на Грибном канале, и будешь кататься. Ну, я не знаю, там решите, может быть, возьмешь своих младших, своих, да, и покатай. Слушай, пользуясь случаем, можешь передать привет, у тебя есть 30 секунд.
2: Я передаю привет всей своей семье, супруге Светлане, дочери Насте, дочке Лере, своей семье, братьям, сестрам, Ярославскую область, Луганскую область. И, конечно же, привет

0: А это сертификат на 10 минут на заезд в Квадринге. Это картинг-центр на Гребном канале. Все, в принципе, спокойно для всех возрастов от 6 лет. Вот так.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, ребята, ну, в общем, тут интересных вы много историй прислали. Даже вот удивительно, что мы не снимаем это как телепрограмму, потому что эти таланты надо показывать, не только о них рассказывать. Так, у меня есть талант тратить всю зарплату так, будто я наследник нефтяной компании. Тоже хорошо, да. Ну, самокритично, самое главное, понимаешь, чем? У меня есть талант, пишет Алена, приезжать слишком рано туда, где вообще не хотел быть и ехать не хотел. Тоже интересно. У меня есть талант покупать вещи на лето, а потом носить черное все равно. У меня есть талант выглядеть уверенно даже тогда, когда навигатор уже третий раз говорит «перестройтесь направо». У меня есть талант заказывать доставку ровно в тот момент, когда дома закончилось все и совесть моя тоже закончилась, а они хотят есть. Так, дальше. Вот тоже интересно. Мой талант находить виноватых в моих неудачах. Антоша, я думал, что у многих это есть. Привет моей доченьке Полине, отличного настроения, пишет Мария. Так, у меня есть талант выходить сухим из воды. Это хорошо, в принципе. Ну, не всегда, конечно же, в каких-то ситуациях. Ну, молодец. Так, у меня талант в купленных тортиках и пирожных находить, ну, давайте так, вот, ну, неприятно, конечно, волосы или что-то еще. Причем это происходит у кого-то в гостях в момент, когда все сидят за столом, уплетают за обе щеки и восхищаются этими десертами. Ну, ты какой эксперт ты, Мария? В десертах. У меня тоже есть подруга, она вот постоянно, мы приходим в рейсик, вот обязательно, если принесут ей харчо, то харчо будет с волосами. Обязательно ей принесут. Я не знаю, как она притягивает магнитом, я имя не буду говорить. Она слушает, вот сейчас эфир, потом будет шипеть, мне рассказывать. Так, Наталья. Наталья, у нас утро. У нас говорят утро, Наталья, абонент 7319. Девуш. Она пишет, я хотела бы передать привет в хутор Новоалександровку всем жителям моего села и городу Азову. И хочу, чтобы за хорошую песенку поставили, С уважением, Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, фанфары вам включаем, смотрите, раз. Наталья Ивановна. У нас песни не заказывают, у нас они все хорошие, Наталья Ивановна. Ну, а то, что вы с нами, и хутор, и Азов с нами, и хутор Новоалександровка с нами, ну, это вообще замечательно. Так, привет, Владимир на связи, привет. Чтобы не возвращаться домой из-за утюга, нужно его поцеловать, пишет Владимир. Вов, ну, мы не об этом сейчас, мы о талантах. Вов, ты сейчас в штангу дал. Привет, у меня талант тратить деньги. Причем, знаете, вот каждое третье сообщение, неважно это, ребята пишут, девочки, талант тратить деньги. У меня есть талант в пятницу обещать себе спокойные выходные и уже к ночи потеряться. Сильно. У меня есть талант чинить все временно, правда, иногда на несколько лет. У меня есть талант идеально выглядеть ровно до первого ветра в Ростове, написала Евгения. Так, вот тоже хорошо.

0: Петя пишет. Ну что, Петя. У меня есть талант случайно начинать дружить с таксистами. Подпись Петя. Как это звучит. Ой. Знаете, мне нравятся вот эти, знаете, есть такие обращения, вот, ну, люди такие, из такого темперамента, они, приветики, пистолетики, знаете, вот начинают, да? И вот она, Димка, утречка! Вот так. Ты привносишь тонус лучше, чем кофе. Как хорошо, я поплыл уже, ты опять без подписи. Подпиши свой аккаунт, как он тебя называется. Твой голос, как освежающий мохито, я вообще поплыл просто, ты меня уничтожила сейчас. Так, значит, Ася. А, Ася, это ты, Ася, что ли? Вот Ася, и да, у меня есть талант сообщать приятности людям, а талант потом, потом что от души, наверное, потому что спешила моя девочка. Если ты Ася, Ася, спешила. У меня есть талант рисовать аккуратные красивые брови за 30 секунд, но, к сожалению, не себе, а себе по 15 минут вывожу. Ребята, губобровки здесь, бровки, бровмастера, точнее, вот они, бровбары. Ой, слушайте, там это, конечно же, это целая история. Вообще вот эти вот все, значит, сфера услуг, бьюти-индустрия. Девочки, реснички, бровки, там, губки и так далее. Вот мне всегда нравится, когда они в своих соцсетях, в личных, не только в аккаунтах, допустим, ну, в своей бьюти-студии, да, они еще в личных соцсетях пишут: «Девочки, окошко свободное есть на 7 утра, на вас весенняя на бровки». Вот они мои, звезды мои. Они вчера, кстати, девчонки из бьюти-индустрии писали о Леопардовом. Вчера у нас была тема о девочках в Леопардовом. Ух, они шипели, конечно. Девочка пишет: у меня есть талант делать вид, что мне все равно, хотя внутри уже свадебный плейлист играет. Ой-ой-ой, о погоде.
1: Погода.
2: В Ростове сейчас 27 градусов тепла, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет солнечно. В середине дня температура воздуха составит 31 градус. Ветер слабый, восточный, 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
4: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
6: Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
7: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: До открытия станции Ростов-гора
1: Остался один день. Ждем вас на станции Ростов-гора, господа и дамы, по адресу Дранка 112/1.
13: Жми на газ до упора!
14: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребята. Ну, еще раз доброе утро. Спасибо большое за ваше сообщение. Действительно, из бьюти-индустрии очень много. Тут девочки написали: мой талант наводить красоту у девчуль, и потом они удачно выходят замуж. Инна. Доброе утро, Инна. Да. Легко дается изучение иностранных языков, но в наше время талант бесполезный. Пишет абонент 1683. Почему? Нет, этот талант всегда... Нет, вообще знание языков пригодится в любое время, пойми. Вот человек тоже пишет, значит, у него талант бесить, раздражать свою жену. Слушай, ну это вот абонент 9337. Ну нет, сегодня в штангу, честно, не получилось. Поехали дальше. Так, вот, 4056 абонент пишет. Я понимаю, девочка, потому что, смотрите, в чем смысл. У меня есть талант надевать каблуки и через час жалеть, что я так решила. Но на каблах я крутая. Аж прям хочется спеть. Натуральный блондин. Вот песню Коли Баскова почему-то хочет. Так, у меня есть талант красиво уходить. Правда, потом я все равно возвращаюсь проверить, все ли на месте. У меня есть талант находить шашлык по запаху на расстоянии 3 кварталов. У меня, вот это, кстати, вот когда идешь в каком-то курортном городке, небольшом, да, вот типа Макапсе, вот не знаешь, где что, и вот идешь по запаху, особенно вот вечер морской, да, когда уже вот все, уже устаканилась погода, идешь, надо идти по запаху, согласен. У меня есть талант делать серьезное лицо на работе после 2 часов сна. Такое, сидишь на умном борще, на таком. Нет, мне еще нравится, знаете, вот, это, смотрите, так как, я еще в детстве, в юности работал на телевидении, и меня, знаете, что раздражало? Сейчас бомбанет этих работников телевидения, сейчас бомбанет вообще просто журналистов. Вот, ребята, вот, знаете, после этой фразы, которую я сейчас вам, ну, не фраза, а истории, да, после этого скрипта, радиоскрипта, вы будете по-другому смотреть на работников телевидения. Вот сейчас вот внимательно. Смотрите, когда в кадре, допустим, работает журналист, корреспондент, и он берет у кого-то интервью, вот, ну, там, задает вопросы, или они, ну, беседуют, ну, не какая-то горячая там новостная тема, а так, ну, вот о чем-то поговорить, допустим, о новом выпуске, там, разработали новые пельмени и приехали на пельменную фабрику и разговаривают с технологом, он технолог, мужчина такой, Георгий Петрович такой, знаете, такая седина в висках, нет, седина даже не в висках, а седина в бровях такой, ну, мужчина, в общем, вот, и он рассказывает, как они придумали эти новые пельмены. Посмотрите внимательно на журналиста и корреспондента, как он делает вид, что ему интересно. И еще самое главное, вот обратите внимание, как поддакивает, знаете, вот так делает, или знаете как, или начинает кивать, так знаете, тут что-то рассказывает такое, берете, значит, фарш, короче, вот просыпаете его специи, и корреспондент такой, ага, и такое, знаете, и вот делает, такое лицо делает, как будто он понимает, о чем идет речь. Вот обратите внимание, вот это согласие такое, да. Так, поехали, да, чего меня понесло-то по телевидению, не знаю. Так, у меня есть талант собирать вокруг себя мужчин с фразой «Я вообще не такая». Ну, собирать вокруг себя мужчин с фразой «Я не такая». То есть ты говоришь «Я не такая», и мужчины собираются, да? Или ты имела в виду, что вокруг тебя собираются мужчины, которые думают, что ты не такая, а ты такая? Вот уточни, пожалуйста. Тут, знаешь, как нюанс, вот есть анекдот о нюансе. У меня есть талант превращать обычный поход за кофе в светское мероприятие и с кучей телефонов от поклонников. Да ты моя звезда. Ну все. Ты представляешь, как мы сейчас расстроились, мужики все. Кого же у нас, какой звезды у нас нет? Ты представляешь, как, ну вообще, да ладно, шутка. Так, у меня есть талант не понимать намеков, пока девушка не скажет прямо: «Ты мне нравишься, понял?» Брат, это надо исправлять, конечно, понимаешь, в чем дело? Ну, девушке вообще, ну, мне кажется, не должна девушка говорить первое, что ей нравится МЧ, да, какой-то заякись, коть, там, какой-то крашек, что... Ну, это не совсем правильно, да. Может быть, она как-то визуально меняется, это, знаете, это взгляд такой, улыбки такие, она волосики начинает на пальчики наматывать, потом случайно хлоп приходит в красных туфельках, на каблах такая, ну, случайно такая, леопардов. Вот, мне кажется, это, ну... Нет, ну, нужно первым быть. Мужчина должен быть первым, мне кажется. Сейчас, не знаю, кто там закидает меня этими гнилыми помидорами, неважно. У меня есть талант тратить больше времени на выбор фильма, чем на сам фильм. Ай-яй-яй, аплодирую сейчас. Аплодирую.
Вот когда зимой не кайф никуда идти, даже не кайф выходить в кинотеатр, ты вот начинаешь выбирать и искать эти фильмы, рейтинги. Причем вы заметили, друзья, вы заметили, что рейтинги фильмов не всегда бывают верны. Знаешь, там показывают там рейтинг плохой, а ты приходишь, фильм кайфовый. Или там рейтинг там, ну, чуть ли не под девятку, да, а ты приходишь, там такой порожняк. Ладно, поехали дальше. DFM Party Time. Party Time.

Хороший трек, да, ребят? Дамы и господа, мы продолжаем, да. Тема у нас сегодня «Твои таланты». И здесь прям все мессенджеры сегодня участвуют. Девочка пишет, я так понимаю, что зовут, наверное, Ангелина. Ну, там, Геля РНД. В общем, пишет: у меня есть талант, и это бесполезность. Такая, значит, такая непредсказуемая. И дальше пишет: а еще есть талант снимать видосики под разные социальные сети игровые. Ну, молодец, Геля. Молодец. Так, Сергей пишет: всем отличного утра, у меня есть талант навести суету тогда, когда ее уже и так много. То есть ты добавляешь перчика, да, там суету. Дальше поехали. У меня есть талант выглядеть спокойно, даже когда, внимание, вот все-таки вот женские сообщения, ребят, это, знаете, это как справочник, да, это как справочник, или знаете как, словарь иностранных слов, да, нужен он, и словарь Ожегова нужен, да, то есть вот, ну, и словарь Даля бывает полистовый, да, значение слов наших. Но вот здесь, конечно, вот каждое женское сообщение, ребят, это шедевр просто. Внимание, вот девочка пишет: у меня есть талант выглядеть спокойно, даже когда ресница в глазу, и жизнь рушится, и тушь расплывает. Вы представляете, какой у нее зовут? Вот так. Тоже вот девочка пишет: у меня есть талант идеально жарить мясо и абсолютно не разбираться в отношениях. Слушай, тут ситуация. Это мужское сообщение, Катя. Катюша, она подписала. Катюша, да. Ребята, кто умеет жарить мясо, ребят, скажите, пожалуйста. А еще, вот, знаете, бывает, когда выбор, знаете, бывает вот, ну, в серии услуг бывает такая, знаете, зона определенная, ну, есть, да, зона ожидания, да, где можно посидеть на креслице. Бывает, даже предлагают кофе, либо стоит кофе, венинговый аппарат, да, кофейный, да, и конфетки лежат, шоколадные и сосательные. Вот всегда наблюдаю, какие конфеты любят девочки, сосательные или шоколадные, ну, карамельки или шоколадки. Всегда по-разному, пацаны, у них бывает. Так, у меня есть талант, 21 год в браке, верен и преданный все годы совместной жизни. Люблю безумно и наслаждаюсь каждой минутой совместной жизни. Красавчик! Сережа, молодец! Нет, это Серый был, а Сережа вот другой. Привет, у меня все стабильно, талант тратить лучшие годы ее жизни. Вот это, Сергей, ты красавчик. Ты красавчик. Ну, кстати, вот сообщений 6, наверное, было вот таких. У меня талант засыпать с мыслью: с понедельника новая жизнь. Ну, согласен. У меня есть талант делать красивое фото ровно с 20-й попытки, написала Настенька. Подписала Настенька. Пишет у нас Людмила, друзья. У меня есть талант носить с собой половину квартиры в сумке и все равно не найти ключ и постоянно по этому поводу переживать. А еще часто талант у меня на потерю зарядки. Вот так. Молодец. Ребята! Спасибо большое. Но вот мужские, конечно, есть тоже перлы. У меня есть талант, пишет Иван. Знакомиться с людьми в самых странных местах. От мойки до очереди за шаурмой. У меня есть талант делать вид, что разбираюсь в вине. Хотя выбираю по этикетке, а девочки говорят: вау, ты гурман. Ау-ау-ау. Ой. Вот все-таки бывает, знаете, по-человечески, да, вот когда мы начинаем общаться, ну, бывает, перегуливаем мы с понтами. И с одной стороны с девичьей, и с нашей, знаете, когда это вот только познакомились, это конфетный букетный период, знаете, это демонстрация возможностей, шоу-программа. Ты такой весь мачо, такой, ты всех знаешь, ты везде в доле, ты вообще все, и финика была, но ты удачно вышел из нее, ну, все, вот. А девочки, значит, они такие, знаете, что вы. Вот, как дюймовочка, ползернышко в день кушаю. Вообще, что ты, не надо ничего. Никаких не надо, ни подарков, что ты, да? Ну и остальные там тоже, да, истории, пушапы и так далее. Так, у меня есть талант покупать платье до особого случая, который никогда не наступает, Екатерина. Катюша, главное, чтобы твой это не услышал сообщение. Сейчас Марина, ребята, и вернемся.

0: Ростове сейчас 27 градусов тепла, ясно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет солнечно. В середине дня температура воздуха составит 31 градус. Ветер слабый, восточный, 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Реклама.
2: Братик, братуня, братулик или брат, сегодня я тебе так скажу. Счастье за деньги не купишь, а вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи, цена от 1800 рублей. И можно купить себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», расслабиться и почувствовать себя счастливым. Бро, так и сделай. Итак, внимание, «Чудо-кресло» на стороне Советов 3. Это большое счастье. Бро, заезжай.
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ребят, сегодня было очень много сообщений насчет дождя. И вот Эдуард написал, ну и много было сообщений. Пишет Эдик, ну вот Эдика зачитаем, остальные, ну, примерно такие же. Привет, у меня есть талант вызывать дождь, как только помою машину, на следующий день идет дождь. Ну а там были сообщения такие. Как только мою машину, сразу начинается. Причем в прогнозах не было дождя. Так, главный талант мой — это три доченьки, красотки. Ну, плюс жена, конечно же. Куда без нее? Так вот, по ходу движения появится еще один талант — менять туалетную бумагу, в общем, где-то на которой она крутится, это специальное устройство, да? Потому что кроме меня никто это не сделает. Если я не поменяю, то она так и будет там висеть пустая. А новый рулон будет стоять на машинке рядышком. Такой вот талант и крик души. Ничего себе у тебя. Ты гениальный человек. Просто гениальный человек. Как тебе это удалось? Потому что это многим не удается. Сейчас это было, знаешь, это был маяк всем. Кстати, у нас есть девочка, которая, Наташа, постоянно заказывает музыку. Знаете, Наташа заказывает музыку. Поставьте то-то или то-то. Вот Наташа, она просто, она ничего не говорит, она привета не передает. Она в теме, она просто, знаете, поставьте что-нибудь. Ну, там, она писала, вот, допустим, последнее то, что было. Это, конечно же, такая, ну, это такая короночка. Но она-то ростовская короночка, да? Поставьте уже Аллегрову. Императрицу. Не, вот тут единственное, вот такой звуковой эффект вылетает.
1: Наташа, музыку.
0: Наташа, музыку, справа покричали. Так, ладно, ребят, поехали дальше. Сообщений много, все не попадут, к сожалению, сегодня в эфир, потому что написали очень много, да. Так, у меня есть талант спорить с навигатором, будто я эксперт. Ну, такое есть, да, с навигатором многие разговаривают. У меня есть талант начинать пятницу культурно и заканчивать философией на лавочке. Ай, сильно. Сильно. У меня есть талант собираться за час и все равно выйти с мокрыми волосами. Это проблема у них. А я вот, кстати, не понимаю их проблему эту. Да, я постоянно качал. Причем, я, знаете, я с иронией качал со своей, с одной из бывших. Вот, я постоянно качал. Че ты там эти волосы сужишь? А она, представьте, она на серьезном борще. Я говорю, да что там с этими волосами? Что там? Она на серьезном борще реагировала на это. Ну, я уже намекал. Я говорю, ты понимаешь, что меня это не интересует? Я не понимаю этого. Она, как ты не понимаешь? Потом уже пришлось ей объяснить. Она была, ну, брюнетка, даже не блондинка. Я объяснил, заинька, ну, это шутка, понимаешь? Это ирония такая, да? У меня нет волос давно, понимаешь, в чем дело? Поэтому я не знаю, как они там у тебя живут на голове. Волосы. Вот. У меня есть талант узнать настроение человека по тому, как он хлопнул дверью машины. Ай-яй-яй, Игорёша, это круто. Игорёк, это хорошо. У меня у одной из бывших был талант, знаешь, вот она меня палила постоянно. То есть я, знаете, как что делал? Я, ну, где-то тусил там уже, да? Ну, где-то как-то, да? А ей говорил, что я дома, значит. И уже, знаете, что делал? Даже я вот, знаете, как укутывался курткой сверху свитером, так, телефон туда внутрь, чтобы заглушить улицу, короче. Зая, да я дома сплю. Она, вы знаете, она определяла меня на распро. На распро у нее талант был определять. Просто по телефону, что я не дома, как я и обещал. У меня есть талант превращать любой разговор в обсуждение еды. Вот хорошо, это к обеду как раз то, что нужно. У меня есть талант выглядеть бодро, пока никто не попросил меня думать. Прикинь, ты такой бодрый, и потом тебе руководитель говорит, слушай, ну ты когда начнешь думать? И раз, и все, и сдулся. Оксана пишет, у меня есть талант делать много дел одновременно и еще продумывать следующее. Вот это чисто женское. Вот согласны, да? Девочки, вот у вас 100-800 миллионов триллиардов секстиллионов 5 минут 15-26, да? У вас столько мыслей. Мира всем, любить друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Слушайте ДФМ, ребят, а вечером сегодня будем говорить о цирке. Вечером, реально, в 16:00 в нашем радиошоу. Сейчас обед в Ростове.

0: Чача.
1: Радио DFM.
2: DFM.
3: DFM.
2: В Москве полдень.
3: Right.

0: На Радио ДФМ. Ну, надо сказать, что у них весьма неплохие шансы у этих ребят, чтобы уже в эту субботу попасть только лидеры в ДФМ ТОП-30. Сейчас они находятся, так посмотрел внимательно, на 8-м месте. Ну, может быть, и первое место им тоже достанется. Это пока, как вы понимаете, мои только предположения. А вот как все будет на самом деле, узнаем уже завтра в 15:00 по Москве. ДФМ ТОП-30 ни в коем случае не пропустите. А пока, давайте о тех, кто ожидается впереди буквально через пару мгновений. Фристайла. Это трек от Bombfunk MCS. Давно не слушали. Вспомним, сделаем погромче, потому танцуем. Еще раньше Алан Уокер, Broken Strings. Буквально через минуту дождитесь.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
4: on DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: предстоящие выходные с такими людьми вы собираетесь встречаться, можете так на всякий случай запомнить новый тренд. И оказывается, сейчас многие стали отмечать half birthday, то есть отмечать середину между двумя днями рождения. Ну, допустим, день рождения у вас 1 января, вы его отмечаете, а потом 1 июня отмечаете еще и серединку. Понимаете, да? В связи с этим стали популярны торты, разрезаны пополам открытки с надписями «С полуднем рождения». С полуднем. Я вообще не могу понять, бред какой-то. Да мне кажется, что те люди, которые отмечают подобное, просто им хочется больше поводов для радости, пусть даже, вы знаете, немного абсурдных. Но, я подумал, есть одно но. Если в коллективе начнут собирать деньги на полдень рождения, звучит так глупо, понимаю, да. Но вот если вдруг это начнется и начнут собирать деньги в коллективе, я предупреждаю сразу. Я в этом не принимаю никакого участия.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 28 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно, температура воздуха составит около 31 градуса тепла, ветер восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Трио Моторс. Это не просто автомобиль, это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Трио Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Трио Моторс. Это космос по земной цене.

0: DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май. Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Буквально через несколько минут устрою вам самый настоящий квиз. В нем принимаете участие вы по ту сторону приемника. Ну а если на всю страну хотите ответить на некоторые вопросы, тогда добро пожаловать. Что нужно делать? Разумеется, дозвониться. 8495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее, потому что линия пока еще свободна. С кем-то из вас скоро будем играть. И, между прочим, сегодня нужно будет еще выбрать самого лучшего участника квиза на этой неделе. Тимур — претендент, самый главный. 6 правильных ответов за одну минуту. Сможете его опередить или нет, скоро узнаем.
1: DSM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number
2: three. Открыли тройку лучших на прошлой неделе Offenbach. Miles Away.
1: Второе место. Number
2: two. На второй позиции был лидер позапрошлой недели. Yearbooks, Graceland.
1: Первое место. Number
2: one. А вот лидерами прошлой недели стали Kung City of Lost London, Galaxy.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
18: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
17: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
18: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
19: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
20: Просто так.
19: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
22: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
23: Новые серии сегодня в 18:40 на солнце.
22: Категория 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: В кино с 21 мая. Мистический хоррор «Обсессия».
20: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
10: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
23: Я люблю тебя, люби меня!
10: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
24: А дальше тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: недели. Ну и вот, собственно, дорогие друзья, имена тех, кто уже успел принять участие. Зинаида, Владимир, Максим и Тимур. У Тимура вчера был самый лучший результат, 6 правильных ответов. Я его с большим удовольствием приветствую прямо сейчас в эфире. Тимур, привет.
1: Привет, привет, Тимур. Всем привет, привет, страна.
0: Угу, с пятницы тебя поздравляю. Но у меня есть для тебя не очень приятная новость, потому что появился у тебя конкурент. Это Александр, Ростов-на-Дону. Александр, ты здесь?
1: Привет, Тимуры.
0: Да, мы здесь, мы Тимуры. Так, скажи-ка мне, пожалуйста, вчерашний участник Тимур из Уфы, что ты пожелаешь Александру, парню из Ростова-на-Дону?
1: Александру я желаю, чтобы все было хорошо со связью.
0: А, понятно, хорошо, пожелания приняты.
1: Спасибо, Тимур, удачи Тимуру.
0: Александр, ну что ж, если такие пожелания уже прозвучали, связь однозначно не должна подвести. Я готов, и ты тоже, хочется верить.
2: Да, потом попробуем.
0: В таком случае, твоя минута начинается прямо сейчас. И 21 мая сегодня отмечается день винегрета. Внимание, первый вопрос. Какой корнеплод придает винегрету его характерный цвет?
2: Свекла.
0: Свекла, да, это правильный ответ. День рождения тюбика зубной пасты отмечается сегодня. Как называется жидкость для ополаскивания рта после чистки зубов?
1: Жидкость.
0: Еще раз.
1: Жидкость для... Давайте дальше.
0: Это был ополаскиватель. Сегодня день рождения у Сергея Жукова. Группа «Руки вверх». Послушай строчку известного хита и продолжи, пожалуйста, строчку. Я надеюсь, это у тебя получится сделать.
1: Он тебя целует, говорит, что любит. И ночами обнимает, к сердцу прижимает, а я мучаюсь от боли со своей любовью.
0: 21 марта, мая, всемирный день бассейновой индустрии. Какую длину имеет стандартный бассейн для соревнований?
2: 28 сантиметров.
0: 50 метров. Как называется стиль плавания, который напоминает взмах крыльев бабочки, если посмотреть на плавающего сверху?
2: Баттерфляй, наверное.
0: Баттерфляй, дельфин, да. Сегодня отмечается день основания Третьяковской галереи. В каком российском городе эта галерея находится?
2: Москва.
0: Москва, это правильный ответ. А он тебя целует, говорит, что любит, ночами обнимает, к сердцу прижимает, а я мучаюсь.
2: От боли со своей любовью.
0: Да, Александр, все, память тебя не подводит. Тимур, а ты там случайно не напевал строчки из «Руки вверх»? Или так молча наблюдал?
1: Я считал, у меня вот пальцы передо мной и загнутые пальцы на левой руке.
0: Сколько?
1: Означает количество правильных ответов. 4.
0: 4. Свекла, засчитана, ополаскиватель мимо, ночами обнимает, к сердцу прижимает. Там мы много времени потеряли, но зато получили хорошее настроение, положительные эмоции. 50 метров мимо, баттерфляй, да, и Москва принимается. Да, действительно, 4 правильных ответа, а это означает... На этой неделе, 22 мая, Тимур из Уфы становится лучшим участником квиза на этой неделе. Поздравляю тебя, Тимур!
1: Супермен!
0: Супермен, это кто крикнул, Тимур или Александр?
1: Это я его поздравляю.
0: Александр, какие твои пожелания будут Тимуру?
2: Молодец, так держать.
0: Приятно.
2: Жму руку.
1: Тимур, спасибо, Александр, за имя.
0: Тимур, ну а тебе спасибо за этот потрясающий результат. Ребят, вам обоим я желаю хороших предстоящих выходных. Счастливо, пока!

0: Если признаться честно, это мой самый любимый момент в этом треке. Айова Хумайна.
1: Я Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до понедельника. Желаю вам всем хороших предстоящих выходных, отдыхайте. Ну и про работу сегодня хотя бы не забывайте. Еще несколько часов, и скоро будем встречать выходные. Счастливо, пока.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 28 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
6: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте шоколадный батончик «Твикс Экстра» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
13: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
14: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
15: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
16: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Только что в эфире радио DFM, а что до новостей, то сегодня я решил вас действительно по-настоящему удивить. Рекордсмен книги Гиннесса, пятикратный рекордсмен мира по альпинизму, россиянин Рустам Набиев стал первым человеком в мире, взошедшим на Эверест, внимание, на одних руках.
1: Да ладно!
0: Да, Лен Таркач. Пара-спортсмен из Уфы покорил высочайшую гору Земли за 7 дней и в очередной раз доказал всем, что...
2: Я знаю точно, невозможно, невозможно.
0: Именно в нашем случае, или даже скорее в вашем, все точно более чем возможно. Пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News и выигрывайте наш фирменный мерч. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогатый и поздравляю вас с окончанием очередной рабочей недели.
3: Выходные впереди.
4: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: ОКО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОКО. 18+.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
16: Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце».
15: Категория 6+.
4: А теперь тусовка.
17: On DFM.
4: DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Александром. Александр, мы вас категорически.
1: Привет, ЕФМ.
0: Ну что, у вас рабочая неделя уже закончилась?
1: В процессе.
0: Ага, а сколько еще осталось?
1: Ну, буквально пару часиков.
0: Ай, как хорошо. Время тогда немножечко перевести дух и поиграть. Тем более, что в случае победы в нашей игрушке Fake News вы гарантированно получаете наш фирменный мерч от Radio DFM. Настрой боевой, я уже это понял за эфиром, поэтому давайте сразу же приступим. Вот вам подряд три новостных заголовка. Если определите правдивость хотя бы двух из них, вас ожидает наш фирменный приз. А если нет, то мы послушаем ваш фирменный привет, Александр. Сервис ВК-музыка. Сервис ВК-музыка вел посекундную тарификацию песен на иностранных языках. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет, по-вашему?
1: Нет.
0: Московские власти предупредили о нашествии гигантских леопардовых слизней длиной до 20 сантиметров.
1: Да.
0: В Америке рыбаки выловили редчайшего двухцветного лобстера.
1: Да.
0: Ты с победой тогда. Что я тут могу сказать?
1: Спасибо, Дима.
0: Прощелкали наши новостные заголовки. Вези во всем оказались правы. Это значит абсолютная победа. И теперь у вас в кармане, ну, я бы сказал, не совсем. Укутайте себя в наш фирменный плед от Радио DFM, и будет вам счастье. И передавайте привет, Александр.
1: Привет и Казани, и солнечной Казани, детям, супруге, друзьям, всех с пятницей, всем отличного настроения. Слушайте DFM.
0: И будет вам счастье.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
2: 0+. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2020. 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла!
6: И мне!
8: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
7: О, да!
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: богатстве? Столько условий.
17: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
20: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
21: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Сегодня в 18.40 на «Солнце».
22: Категория 6+.
23: Up the next.
24: А дальше тусовка.
23: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, время перевернуть календарик и попытаться всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1769 году в столице отлили колокол для часов Спасской башни Московского Кремля, отличительной особенностью которого является то, что в нем нет ни язычка, ни крепления. В 1856-м молодой российский купец Павел Третьяков приобрел себе в коллекцию пару известных картин и открыл масштабную выставку, ныне известную как Третьяковская галерея, а в 1892-м американский дантист по имени Вашингтон Шеффилд представил миру первый в истории тюбик для зубной пасты. До ентова момента зубы чистили либо зубным порошком, который продавали в бумажных пакетиках, либо жидкой пастой в стеклянных баночках.
1: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
2: 310-04-05. 310-04-05.
3: Соберите новую коллекцию игрушек Мадагаскариков. Покупайте в Магните Экстра и Семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
6: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
8: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: Beyoncé. Абсолютный хит на всех танцполах начала нулевых. И, что интересно, построен на сэмпле из одноименной классической композиции 1983 года в исполнении Пола Маккартни и Майкла Джексона. Это был краткий музыкальный экскурс. А что до сегодня, то компания Hasbro совместно с Формулой-1 анонсировала выход новенькой монополии. В ней, значит, вместо улиц будут трассы, команды и борьба за очки в режиме Гран-при. Ну и в продолжении темы на очереди игра «Что было дальше?». Отгадывайте концовочку новости и получайте в собственное пользование фирменный мерч от Радио DFM. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый, и я не перестаю вам желать легкого окончания рабочей недели.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Сегодня в 18:40 на солнце. Категория 6+.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: С нами на связи Дмитрий. Дмитрий, мы вас категорически приветствуем.
1: Добрый вечер.
0: Ну что, как ваш конец рабочей недели? Она уже закончилась?
1: Ну, нет, у меня неделя еще рабочая не закончилась, мне еще предстоит работать.
0: Печаль, грусть, тоска, но наверняка же у вас там хорошая погода, откуда вы нам звоните?
1: С города Владивостока, погода к вечеру испортилась, туманчик затянул.
0: Ай-яй-яй, понятное дело, ну да ладно, я думаю, что наша игрушка нисколько не омрачит ваше состояние, а напротив, только поднимет вам еще больше настроения, в случае, если вы одержите победу в игре «Что было дальше?». У нас для вас есть начало самой нереальной реальной новости, я это хочу сейчас подчеркнуть. Я, соответственно, озвучиваю вам начало этой самой новости, предлагаю три варианта развития событий, выбираете правильный, получаете в подарок фирменный мерч от Radio DFM. Итак, Дмитрий, житель Малайзии, уступил соседу место в самолете у иллюминатора, так как тот многоточие вопрос. Чего было дальше? Угрожал его покусать? Пролил на его сиденье кофе? Или летел на самолете первый раз в жизни? А вот теперь выбирайте.
1: Ну, наверное, летел первый раз в жизни.
0: А что тут в этом такого, если у нас самая нереальная реальная новость?
1: Тогда, скорее всего, пролил кофе ему на сиденье.
0: Подождите, а угрожал его покусать?
1: Покусать? Ага. Ну, хотя, вполне может быть, что и покусать. Нет, все-таки, наверное, покусать.
0: Покусать?
1: Все-таки покусать, раз нереальное, да.
0: Подождите, но первый вариант был летел на самолете первый раз в жизни. Как правило, обычно, если вы что-то выбираете первое, зачастую оно бывает правдивое, если мы говорим сейчас про концовочку с головкой. Как вы считаете?
1: Не, ну раз все-таки этот, я думаю, скорее всего, покусать обещал. Так как это же нереальная новость.
0: Житель Малайзии уступил соседу место в самолете у иллюминатора, так как тот летел первый раз в своей жизни. Дмитрий! Я же и так вам и сяк. Подводил, потом говорил, что вот первый вариант, возможно, вы, а вы нет. Но я понимаю, вы решили скреативить, у вас получилось неплохо. Однако, реальная новость оказалась совершенно иной. Дмитрий, вы, пожалуйста, там не отчаивайтесь. В следующий раз обязательно одержите победу, а пока просто передавайте свои приветы. Фирменные причем.
1: Ну, всем передаю привет жителям города Владивостока, своим коллегам по работе станции скорой помощи города Владивостока.
0: Какую работу вы важную делаете, Дмитрий?
2: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: This is perfection.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show.
0: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там, говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.
1: This is
0: Evening Show
1: on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
12: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Займы на любые цели в приложении «Корона».
13: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
15: ОККО представляет.
16: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
17: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
18: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
19: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
20: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
21: В кино с 21 мая хоррор «Обсессия» от создателей «5 ночей с Фредди» и «Сплит».
22: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
21: Это не любовь, это обсессия.
23: Мужик, ты ее заколдовал?
21: В кино с 21 мая. 18+.
24: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Up the next.
1: А дальше тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко расскажу, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день покупки музыкального инструмента, ну или же день прогулки босиком и прогуляться, собственно, по городу босиком.
1: Я шагаю по проспекту, по ночному городу.
2: Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
2: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
2: Москва.
5: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Miracle только что в эфире радио DFM. Ну а я напоминаю, что уже завтра в субботу в столице пройдет первая в истории ярмарка хайпа. В самом центре культурно-развлекательного кластера «Остров мечты» на площади Москва прогремит событие, которое превратит привычную фан-встречу в грандиозный иммерсивный фестиваль. У каждого топового блогера будет собственный забрендированный корнер, где поклонники смогут пообщаться с кумирами, узнать секреты их успеха, получить их автограф, а также купить выпущенную ими продукцию. Среди участников Ханна, Милана Стар, Анна Хилькевич, Виктория Портфолио и многие другие. Встречаемся ровно в 14.00. Вход свободный! На очереди слово дня, игра, в которой вы упражняетесь в знаниях по русскому языку и выигрываете наш фирменный мерч. Осталось не проморгать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Я же, Артем Скоробогатый, пока объявляю небольшой перерыв.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: пожалуйста.
1: Ну что, вспомните, что было по русскому языку?
0: Да, четверка.
1: А что так скромненько? Четверка. Четверка! Это классный результат! Это замечательная оценка, которая, к слову говоря, принесет, я убежден, вам победу в игрушке «Слово дня», которая стартует прямо сейчас. У меня уже, Елена, для вас готов новостной заголовок, внутри которого, для вас предательски или нет, скрывается слово, где вам надобно бы, Елена, правильно поставить ударение. Если все хорошо, фирменный мерч ваш. Если нет, мы слушаем ваши фирменные приветы. Готовы?
0: Да, готова.
1: Жители Подмосковья предупредили о возможном формировании смерчей или смерчей. Вот так вот коротенько. А теперь выбирайте вы.
0: Смерчи.
1: Да, ну вот тут, по-моему, все было очень просто, да, Елена? Просто, но со вкусом. Конечно, смерчи.
0: Ура.
1: И никак иначе. Это ударение твердое. Оно там, как говорится, забронировало за собой место и никуда не двигается. Слушайте, вы большая молодец. Знаете, вот вроде как простой такой был момент в слове, но ведь можно было в последний момент растеряться, искать смерчей. И я бы тогда вас немножечко пожурил, и вы бы просто передавали приветы. А здесь вы фирменный мерч получаете от Радио ДФМ. И передаете теперь свои фирменные приветы.
0: Привет всем, кто меня узнал. Очень давно хотела вам дозвониться. Вам большой, огромный привет.
1: Спасибо.
0: Не ожидала, что это будет сегодня.
1: Ну, все, сложилось как нельзя лучше.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 30 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. Температура воздуха в середине дня составит 28 градусов тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Оставайтесь с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
2: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11. 18+. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: До открытия станции Ростов-гора остался один день. Ждем вас на станции Ростов-гора, господа и дамы, по адресу Дранка 112/1.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15 в DFM. Топ-30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Ура! Премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть здесь детьми обязательно. Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце». Категория 6+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка
15: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: попрощаться с вами до понедельника и, соответственно, отпустить на выходные.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в Москве начали дешеветь квартиры в новостройках, в школах анонсировали выход учебника по физкультуре, а у моих коллег и ваших разбудильников Кати и Саймона появился стикер-пак в Максе. Подписывайтесь на канал Радио DFM. Если вдруг еще не подписались, кликайте на ссылочку под постом о стикерах и добавляйте эмоции себе в коллекцию. Все на этом у меня сегодня, да и вообще, надо сказать, на этой неделе. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Нескучных вам выходных, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас 30 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. Температура воздуха в середине дня составит 28 градусов тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Оставайтесь с DFM Ростов-на-Дону.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
6: Ага, а кто за билеты будет платить?
5: Кто-кто? Пушкин!
7: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
5: Подробности на сайте большойкино.ру.
8: Соберите коллекцию игрушек.

0: процентов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметен. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
5: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Это ДФМ, это Ростов-на-Дону. Вот заметьте, у нас на юге в 16.00 уже говорят вечер. Вот у нас говорят вечер. Где-то они говорят там добрый день, здравствуйте. С акцентом. Мы уже, южане, говорим все. Добрый вечер. В 50, вот допустим, в 15.59 у нас еще день, а в 16 у нас уже вечер. Добрый вечер, любимый город. Всем привет. Пятница наконец наступила. Любимейший день жителей планеты Земля. Даже, мне кажется, люди из Зимбабве тоже любят пятницу, потому что понимают, что впереди у тебя выходные, семья, люди, друзья и гости. Друзья, сегодня, значит, программа называется «Party Time», станция для слушателей старше 12 лет, DFM Ростов, все. Напомню вам наши мессенджеры, мы поменяли номер телефона 8-918-59-00-469. Это вот то, что вам сегодня пригодится. Почему? Потому что сегодня вы можете задавать вопросы. И сегодня мы с вами, знаете как, мы сейчас с вами в радиоэфире, в онлайн-формате, прям вот все по настоящему, ущипните себя, это происходит здесь и сейчас, 16.02 в Ростове, причем по ростовскому времени. Москвичи всегда очень сильно напрягаются, когда мы говорим ростовское время, а не московское, но ничего страшного, приезжая на юг, они тоже улыбаются. Ребят, в общем, сегодня мы будем говорить о цирке, и причем сегодня будем говорить о цирке, о том, о котором мы помним, о том, который мы любим, тот, который мы помним, и цирк, который в нашей истории, нашей страны оставил очень много всего хорошего, доброго, позитивного. Я сейчас представлю сначала, значит, наших гостей. Так, дорогие друзья, сегодня у нас в эфире цирк Юрия Никулина, который представляет шоу Владимира Дерябкина. Владимира, я правильно сказал, да, сейчас? Да. И теперь представлю наших гостей. А в гостях у нас Дмитрий Шиндров, правильно, Дмитрий, да? Дмитрий, коллега, добрый вечер. У нас с Дмитрием даже похожие прически, мы просто, мы посещаем один салон, у нас один мастер.
2: Укладка лучше.
1: Да. Значит, я вот сейчас хочу представить, и у меня тут есть сразу вопрос, да, Дмитрий? Значит, амплуа клоун, правильно? Амплуа же, да, правильно это называется? Да, я все, попал. Значит, клоун цирка Никулина, шоу Владимира Дерябкина и Аполлинария Дерябкина. Ведущая и артистка лазерного шоу. Правильно я представил, да, наших гостей сегодня?
3: Да, да? Все верно. Всем здравствуйте.
2: Райский Ростов.
1: Аполлинария, а вот как вот называют вас близкие, родные? Ну, наверное же, какое-то есть короткое?
3: Я Полина.
1: Поля, да, все-таки, да. Полина, Поля, да? Постоянно. Да? Ну, Полина, в принципе, постоянно.
3: Да. Постоянно и здесь. Здесь. Сейчас.
1: Да, ребят, ну, в общем, ну, смотрите, сегодня хотелось бы, знаете как, вот мы сейчас за кадром, пока мы с вами общались, да, ждали время, мы вот переговорили, и вот хотелось бы, чтобы мы, радиослушатели, погрузили в эту магию цирка. Это цирк, это магия, да. Понятно, что для вас это работа, тяжелая работа, потому что сегодня хотелось и про династии проговорить немного, хотелось поговорить и о том, что если ты уже цирковой, то это на всю жизнь, это призвание. Вот смотрите, я всегда говорю своим друзьям, что есть призвание лечить людей, охранять людей, кормить людей и развлекать людей, да. И вот вы вот сегодня, ну, может быть, жертвуя собой, да, вот работаете и вызываете улыбку у всех. А когда дети смеются, ну, соответственно, смеются и взрослые. Вот сегодня, Дмитрий, давайте так вот, ну, амплуа клоун, да, вот очень много есть у нас именитых клоунов, да, ну, Юрий Никулин, конечно, дядя Юра, мы его так и называем. Конечно же, Шангин. Это та самая, тот самый дуэт, который был. Правильно я говорю сейчас, да?
2: Это вы про кого еще раз?
1: Давайте, Юрий Никулин, Олег
2: Шуйгин,
1: Попов.
2: Шульгин,
1: Шангин.
2: Шуйгин.
1: Да, да, Шуйгин, да, знаю. Но у меня с дикцией бывают проблемы.
2: Конечно,
1: да. Хорошо, Карандаш. Вот из вот, ну, тех
2: Олег
1: ярких...
2: Попов.
1: Олег Попов, я сказал, да. То есть из тех вот клоунов ярких, вот у нас есть 4, да. Есть ли еще какие-то вот имена, которые, может быть, мы или подзабыли, или, может быть, мы не знаем.
2: Пожалуйста. Да, можно очень много говорить и советских клоунов, и зарубежных клоунов, но такая-то эпоха, скажем так, ну, таких вот первооткрывателей клоунов, которые действительно были, ну, на весь Союз, на всю Россию известные. Но сейчас очень много молодых клоунов, очень хороших и веселых, и добрых, и которые завоевывают всевозможные медали золотые на всех международных фестивалях. Вот. О них тоже бы хотелось поговорить, потому что мы их знаем почему, тех клоунов. Потому что о них говорили, показывали по телевизору. К сожалению, в наше время очень мало, знаете, в... в массовую информацию про клоунов говорят.
1: Ну, то есть в медиа сложно сейчас проникновение. Да. Вы что-то делаете для этого, чтобы популяризировать именно артистов?
2: Мы пытаемся. Есть вот товарищи такие мои, без носков клоуны, они там ведут свой канал. Толя Акулов тоже пытается стать медийным. То есть мы сами потихонечку как-то выползаем. Вот, чтобы нас заметили, увидели, сказали, вот я его знаю, я его увидел там, это же клоун, да-да-да, прикольно. Ну, понимаете, само слово клоун, оно как-то, знаете, стало немножко, там, да что клоуны, что ли? Ну, знаете, вот это вот, то есть, ну, это, немножко,
1: да,
2: сравнение
1: это такое. Это приобретенное, да.
2: Да-да, что вы здесь цирк устраиваете. Ну, цирк надо устраивать у себя, для детей, для взрослых и так далее. То есть, ну, такие вот, к сожалению, времена у нас.
1: Дим, вот скажи, пожалуйста, на «ты» можно, да?
2: Конечно, нужно.
1: Да, хорошо. Дим, вот скажи, пожалуйста, вот, слушай, у нас тоже, в принципе, такая же профессия. Мы тут рассказываем, ура, вперед, погнали, весело. Вот скажи, сложно смешить людей?
2: Да.
1: Сложно?
2: Да. А знаете, кто самый сложный? Ребенок, дети. Они вот настолько тяжело их, скажем так, чтобы они поверили, что я действительно это делаю от души, они, просто есть такой какой-то маркет, да, и вот я вышел, и вот по определенной схеме все сделал, они смотрят, и они тебя первым выкупят. Денька, это не смешно. Ты сделал, не смешно.
1: Это а
2: вот
1: и когда... сразу осыпаешься.
2: Да, просто, да. Ремесленничество, да. Такое, знаете. А вот когда ребенок рассмеялся, это очень, прям, очень для меня, по крайней мере, это очень много стоит. Угу. То есть детей развеселить сложнее, чем взрослых.
1: Дим, скажи, пожалуйста, вот есть у тебя свой метод, вот, выходя уже на манеж, выходя к зрителю, к своей репризе, выходя, да, то есть ты находишь в зале 2-3-4 человека, с которыми, визуально начинаешь работать. Вот есть, да,
2: конечно,
1: у тебя?
2: Да.
1: То есть как это происходит? Можешь вот магию, вот фишечки эти рассказать? Да. Секретики, да.
2: Да, но это делается перед представлением. Прям буквально за 3-4 минуты до представления ты выходишь, просто смотришь интересных людей, которые не просто сидят в телефоне, а вот у них глаза, они горят, глаза, они в цирк пришли, сейчас будет чудо. И вы знаете, когда вот даже выбираешь зрителя в репризу, там некоторые репризы есть со зрителями, очень веселый оркестр и так далее, и вот идешь по залу, вот меня многие спрашивают, как ты выбираешь, почему ты именно вот их берешь? Потому что у них глаза горят, они сами хотят, они уже одной ногой в манеже, возьми меня, пожалуйста. А есть люди, которые просто сидят, опускают глазки, пожалуйста, не бери.
1: Меня не трогайте
2: меня,
1: только.
2: Да, меня не трогай. Или реально подходишь, я даже мимо прохожу, даже не хочу его взять, а он смотрит на меня. Не, братан, пожалуйста, только не меня. Понял, все, дальше идем. То есть, вот это как-то...
1: Вот скажи, пожалуйста, Дим, а вот кто более контактные, мужчины или женщины? Дети, понятно, да, дети это у нас получается как, как маяк. Да, вот
2: мужчины, все-таки, конечно.
1: Более
2: мужчины.
1: Контактные, да?
2: Да,
1: девочки все-таки стесняются, да? Как она будет выглядеть так далее, да?
2: И она еще теряется, понимаете, когда ее выводишь в манеж, она не может потеряться немножко. То есть, неподготовленный человек, вот представьте, да, вот сейчас меня, допустим, человека с улицы посадите за микрофон ведущим, скажите, давай что-нибудь рассказывай веселое, чтобы никто не уснул там за рулем, кто где едет, и он сразу... И все, и сказать нечего. Поэтому то же самое, девочка, она потеряется. Просто потеряется. Она будет зажмется, будет стесняться. Не будет того эффекта смеха. Смеха не будет над ней. Она просто будет, ее всем жалко. Зачем?
1: Аполлинария, у меня так есть немного информации. Ведущая и артистка лазерного шоу, что из этого дается сложнее? Быть ведущей или артисткой лазерного шоу? По темпераменту, может быть, какому-то настроению. Проснулась, как Аленушка, и раз, и в плохом настроении. Вот что тебе дается проще? Быть ведущей? Ведущей – это тот конферанс, который мы видим в начале или перед номерами объявления номеров. Это, помните, смертельный номер. Номер, как объявляет. Для меня очень сложно это слово. Скажите, пожалуйста, как оно правильно называется на профессиональном языке? Это ведущий, который открывает представление.
3: Так, во-первых, самое сложное – это проснуться в хорошем настроении. Моя профессия называется «Шпрехшталмейстер». От немецкого слова «говорить», потому что в целом моя...
1: Говоришь.
3: Да, очень много говорю. Легче дается, конечно же, лазерное шоу, потому что это все отрепетировано от и до, ничего не меняется, у тебя есть начало, есть конец, все прорепетировано, все есть, а вы сами знаете, что профессия ведущего, ты никогда не знаешь, что будет, никогда не знаешь, что нужно будет сказать, и это невозможно отрепетировать. Да, конечно же, есть какие-то поставленные точки, где что нужно говорить, когда и в какой момент, но есть очень много форс-мажоров, когда ты должен заполнить эту паузу собой.
1: Нужно поговорить, пока подготовятся артисты, да?
3: Да, и что-то, плюс еще есть какие-то импровизационные моменты, моменты с клоунами и тому подобное. Особенно с артистами. Вот у нас пришла идея за кулисами, мы ее через 5 минут реализовали. А мы, может быть, не так реализовали, как хотели за кулисами. Пришлось что-то сказать, придумать и тому подобное. И, наверное, это одно из сложных моментов именно импровизации.
1: Прям вот у нас серьезная беседа с вами, Аполлинария, получается сейчас? Вот прям как руководитель сейчас, вот прям как руководитель нашей беседы. Поль, скажи, пожалуйста, вот все-таки цирк — это больше про дисциплину или это про вот сумасшедшую любовь к самому искусству, к арене, к...
3: Это совокупность.
1: Совокупность,
3: очень, да? Большая совокупность, потому что без дисциплины не было бы таких огромных и талантливых артистов, которые есть сейчас, потому что это не просто... Да, безусловно, это талант, но, как говорит мой отец, талант 1%. Все. Все остальные 99% — это огромная, большая работа.
1: Ну, кстати, от слушателей уже пошли вопросы. Как сегодня меняется цирк? Ведь молодежь уже растет на, ну, скажу, на социальных сетях, на клиповом мышлении, на спецэффектах. Вот как сейчас меняется зритель?
3: Да, это правда, быстрый
1: дофамин. Да, и вот что вы делаете для этого, чтобы попасть и забрать эту
3: аудиторию?
1: Так, чтобы
3: два часа дети, подростки, взрослые, все смотрели на нас и были заняты, мы стараемся идти в ногу со временем. У нас есть такие номера, как, например, лазерное шоу. Это совершенно не... как это сказать, не советский цирк, то есть мы идем в ногу со временем, за счет этого мы добавляем какие-то новшества.
1: Вот мы уже переходим как раз к нашему разговору. Мы есть сегодня голограмма. Говорим о цирке. Да,
3: у нас есть невероятная голограмма. Это 3D-проекция. Она идет около там 5 минут, и это то, что действительно вообще завораживает. Этого нет нигде, и это хочется смотреть, потому что это вообще что-то невероятное. Это прям как... Ну, это прям слон идет по манежу. Вот такая вот история, огромнейший.
1: Сообщение от слушателя приходит. Добрый вечер, спешу поправить. Не клоун, а коверный. Так Юрий Владимирович Никулин говорил, написал Олег. Вот, Дмитрий, поближе к микрофону.
2: Я с вами полностью согласен, все правильно. Если вот прям вот правильно сказать, конечно, коверный. То есть у ковра любая пауза, мы ее занимаем, установка реквизита, мы уже здесь, выключился свет, мы уже тут, мы уже веселим и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек у ковра. А клоун, ну, как бы клоун — это такое, знаете, по понятию растяжимое. Коверный.
1: Слушай, для меня вообще, вот честно, для меня клоун — это самый главный в цирке. Вот честно. Вот, для меня он самый главный. Не знаю, может быть, это все-таки из детства идет. Ну, не знаю, потому что... А, еще вот для меня, вот как для человека, я зритель, да, то есть я по эту сторону, да. Для меня цирк — это, первое, это клоун, и это оркестр. То есть это не фонограммы, которые звучали где-то в цирках, да, вот именно когда играет оркестр. Это, наверное, может быть воспоминание из детства. Знаете, это как в фильме 90-х были синхронистом, да? А теперь это уже дубляж. И ты помнишь тот вот того синхрониста, этот дубляж уже как-то тебе, ну, не входит.
2: А вот в нашем цирке, да, Шапито Владимира Дерябкина, есть оркестр.
1: Вот,
2: ребята,
1: вот, хорошо.
2: Ни в одном цирке Шапито в России нет оркестра. А Володя придерживается тех традиционных цирковых, как это называется правильно?
1: Традиций,
2: конечно, вот это слово, традиций. И у нас есть оркестр, поэтому под него работать мне, допустим, как клоуну, вообще идеально. Барабанщик видит все паузы, отрабатывает так, тут акцентики, все, тум-бам, поехали. Это, ну,
1: это живое, это настоящее,
2: конечно,
1: это нерв,
2: конечно,
1: да, это нерв.
2: По-другому,
1: да,
2: работает.
1: Хорошо, ребят, вот скажите, цирк Юрия Никулина, да, представляет шоу Владимира Дерябкина. Все, мы это прекрасно понимаем. Вот давайте так, пойдем от начала, да, и вот хотелось бы посмотреть на вас полностью. Давайте сейчас мы проиграем все представление. Да,
2: давайте,
1: вот,
2: начало.
1: Да, только первый вопрос такой. Ну вот от Юрия Никулина. Есть ли у вас что-то, то самое зернышко, знаете, вот как бывает, когда бывает такая режиссура, кинематография, либо это театральная какая-то постановка, когда ты вот через практически весь спектакль или весь фильм, ты видишь такую тонкую-тонкую нить, которая проходит через все это произведение, и ты понимаешь, с любого момента можешь включить, и ты поймешь, что это вот как раз
3: у нас
1: от Никулина.
3: Традиционный цирк, имеется в виду, что у нас дивертисмент, то есть у нас идет номер за номером, и они, грубо говоря, никак не связаны, то есть у нас идет номер, потом у нас идет реприза клоуна, потом идет другой номер, потом реприза клоуна, то есть у нас конкретно дивертисмент — это традиционный цирк, на котором росли многие, поколение. Да, вообще сейчас все, и хочется детям сейчас тоже это показать, потому что этого сейчас очень мало, именно вот этого вот традиционного нашего цирка.
2: И когда приходят взрослые, они тоже спрашивают, а что у вас в программе? Чем вы можете удивить? А мы можем удивить, помимо голограммы, что у нас, в принципе, детям очень сильно нравится, вот они после представления выходят, что вам понравилось? На первом месте голограмма, представляете? Вот, на втором месте... Может быть, клоун, я не знаю. Мы с Володей, кстати, работаем клоунами. Вот. А еще у нас есть морские львы. Морские львы. Огромные, которые весят 900 там, тонну. Представляете? И они исполняют просто трюки в манеже. Вот ни одного цирка нету, а у нас есть. Понимаете? У нас есть оркестр, у нас есть морские львы, у нас есть джигиты. Джигиты, танг-дбум-дбам-дбум, делают сумасшедшие.
1: То есть нам нужно, живот... знаете, как сейчас? Нам нужно, да. чтобы мы поймали материал, нам нужно прям, вот давайте сначала, открытие, давайте. Начало, все. Прозвучал фанфары. Третий звонок, фанфары, поехали. Да, начинаем. У нас выходит...
3: Да, вышло, я сказала, да. Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте. Сейчас вам такое покажем, вы просто будете в невероятном шоке. Вы столько впечатлений получите.
2: Ростов, я вас не слышу!
1: И, там... и поехали, да, и оркестр подыграл. Хорошо, дальше. То есть я понимаю, что... Ну, интересна технология еще, да, то есть когда выступают животные, ну, есть определенные там моменты там безопасности, или они чуть позже, или они чуть раньше. Как вот выстраивается программа, да, от легкого к уже довольно серьезному, или как вот, допустим, в шоу-бизнесе концерт, кто выступает последний, тот хедлайнер, тот самый крутой. Вот в этом смысле как происходит в цирке?
3: Есть ну, тут ответ? Очень субъективно, для кого-то круто было в начале программы, а для кого-то круто было в конце программы. Кто-то очень любит коней, кто-то очень любит морских львов, а кто-то очень любит клоуна, который вообще в начале.
2: Ну, начало должно быть сильное, то есть оно должно быть запоминающееся, чтобы зритель сразу немножко влюбился в цирк, все, он немножко уже обмяк, размяк по сиденью и уже ждал следующего номера. У нас первый номер идет «Трансформация». «Трансформация» — это такие, такой жанр, когда очень-очень быстрое переодевание одежды идет. Вот, раз, глазами хлопнул, а уже она стоит в красном.
1: Это то, что сейчас можно увидеть в соцсетях, очень часто показывают. Это какой-то конкурс есть, ну, типа «Голоса» шоу, да? Да, то да. Есть какой-то, такой, какой-то да, конкурс, он, да, показывают да, девочки эти, да, быстро да, переодеваются.
2: Quick change он называется.
1: А, вот, ну, теперь мы в курсе.
2: Да,
1: вот. Скажите, пожалуйста, ребят, вот технологии как-то сейчас помогают вам? Вот насколько изменилось само представление цирковое, да, вот само представление с приходом технологий. Есть, понятно, ансамбль, оркестр, там оркестр, ну, ансамбль, оркестр, да, есть артисты, есть технологии, лазерное шоу, понятно. Что еще вот пришло на помощь сейчас с технологиями, вот именно в самом представлении? Есть что-то такое, что вы добавили, этого никогда раньше не было?
2: Ох, ну не знаю.
3: Это сложный вопрос.
2: В конце на барабанах у Володи искры горят, там...
3: спецэффекты, но это спецэффекты, сложно да. назвать как-то, что...
2: Чтобы прямо вот оно
3: что
2: новое,
3: прям
2: новое,
3: что-то, да, новое, да, новое, да, современное. Мы все еще стараемся быть традиционным цирком. Да. И все еще стараемся удивлять именно не какими-то, я не знаю, технологиями и тому подобное. Мы стараемся удивлять человеческими возможностями.
2: Трюком, трюк. Что главное в цирке? Это трюк. Трюк. Вот если не будет трюка, и цирк не будет. Будет одни нововведения технические. А самое главное, приходит смотреть зритель трюк.
1: Вот Ирина спрашивает, а какой был самый безумный случай на гастролях, который вы теперь вспоминаете со смехом, а тогда было не до смеха? Ну вот любой. Ну понятно, что каждое о, представление Дима, неоднозначно. Давайте, да, давайте вот об этом. Да.
2: Дима, да. В основном, Дима. Это, когда убегали какие-нибудь животные. Вот у нас, допустим, мы работали, у нас кенгуру убежало. И да, и мужчина звонит в МЧС и говорит, я чай пью, вот, на работу собираюсь, у меня кенгуру под окном стоит. А это где-то, я не знаю, там в Череповецкой, в Вологодской области. Они ему, мужик, проспись, давай, до свидания. Он второй раз звонит, ребята, здесь вот у меня кенгуру стоит. Ну, тут либо психиатричку
1: ну, либо
2: вызывать.
1: Санитары, да, да, да, либо санитар, да.
2: Да, действительно, потом приехали, у нас кенгуру очень умный, открыл дверь и ушел гулять по Череповцу.
1: Ну, потом нашли все,
2: ну, конечно,
1: все в порядке,
2: вернули,
1: да?
2: Да, ну, такое.
1: Скажите, скажите, пожалуйста, а вот, ну, смотрите, вы же, мы все прекрасно понимаем, что вот даже кухня, мы все одинаковые, но в тот же момент мы разные, да? То есть, допустим, кухня на севере отличается от южной кухни. Говор, диалект, слова, даже вот там, находясь где-то в Сибири, ты говоришь, тебе говорят вата мне, а ты не можешь понять, что, почему вата, что кровь, может, вата нужна для чего-то другого, а это, оказывается, чего-то не хочет делать человек, да? Вот насколько вы почувствовали темперамент Ростова? Потому что у нас, знаете, у нас город особенный. Я понимаю, что каждый город так же про себя говорит, да. Но Ростов это исключение, да, потому что Ирина Аллегрова, вы знаете, ростовчанка, да? Не знали? Вот, гуляй, шальная императрица.
3: Мы Ирина... пока только вокруг шум.
1: А, да, ну понятно, да. Василий Михайлович, он же Баста и так далее, да. Света, певица Акула, кислотный диджей. Дима Дебров, конечно же, знаете.
3: Да. Много талантов.
1: Да, да, да, да, да. И Полина тоже, Деброва тоже из Ростова. Я не об этом. Вот все-таки есть у вас, как, ну, как-то увидели, заметили, на что-то реагирует по-другому публика. Вот именно ростовская, ростовчане, да? Либо наоборот не реагируют на что-то. Вот у меня был такой случай, реально ведущий, работает с людьми. Ну, то есть это можно назвать а-ля стендап, да, импровизация. Работает в разных регионах, все, шутки откатаны, все работает. Он выходит в Питере, закатывает шутку, люди не смеются. То есть и у него... И начинают смеяться через... Он потом мне, ну, уже открыл секрет. Начинают смеяться где-то, ну не через секунду, но через полсекунды. Но, говорит, вот это, вот этот маленький отрезок, я, говорит, просто обмяк, холодный пот и все. Вот насчет ростовской публики у вас какое ощущение появилось?
2: Нет, слава богу, с ростовской публикой все отлично. Вот есть чем сравнить. Допустим, давеча мы были в Краснодаре. Вот там немножко некоторые шутки не проходили. До сих пор не понимаю, почему. Очень сильно я переживал и так нервничал по этому поводу. И пытался менять их. И так не, она не проходила. И так не проходила. Думаю, ну, значит, город такой. Так и получилось. Приехал в Ростов. Старая версия, как работала, как часики, вот где должны были смех вызвать, он есть. Слава богу, ростовский зритель, респект тебе.
1: Вот. Ребят, в общем, если у вас есть вопросы, присылайте, пожалуйста, вопросы на наши мессенджеры. Вопросы желательно, чтобы вы успели прислать до завершения программы. Мы еще до 17.00 говорим, ну, я даже, знаете, как скажу эфемерно, может быть, так. Мы говорим о детстве сегодня. Это цирк. И у нас сегодня просто великие, легендарные артисты. Я говорю артисты. Вот почему-то всегда вот для меня артисты. Люди, которые, знаете, как вот многие очень часто говорят, слушай, ну, там веселить и говорить, это не мешки грузить. Я сразу

0: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триа Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный «Джили» «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
3: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
4: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка, Новая Земля, Седова 5, 18+.
5: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+. Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
6: Жми на газ до упора.
7: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
8: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
9: Соберите новую коллекцию игрушек-мадагаскариков. Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
10: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено.

0: Мадагаскарике есть ограничения.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ребят, тут даже треки не надо включать, потому что у нас тут беседа идет даже интереснее, чем треки я включаю. А все-таки мне хотелось бы, знаете, ну вот мы говорим о цирке. Цирк это, конечно же, помимо там техники, зверей, это люди. Люди и артисты. И я понимаю, что, ну как понимаю, мы знаем, слышали, может быть, даже и не знаем. Есть династии целые, есть цирковые династии, да? Вот хотелось бы о цирковых династиях поговорить. Полин, ну...
1: Здравствуйте, это ко мне?
0: Да, да, да.
1: Я артистка цирка в третьем поколении. Бабушка и дедушка мамины, бабушка, дедушка папины. Все работали в цирке, дяди, тети до сих пор все продолжают работать в цирке. Все, моя младшая сестра работает в цирке, мой брат здесь, родители тут. Дядя вообще невероятный человек. Все здесь, все являются... Бабушка с дедушкой мои заслуженные артисты России, да, здравствуйте.
0: Вот. Я уже, наверное, тогда еще Советского Союза, мне кажется, все-таки.
1: Нет.
0: Бабушка, дедушка. Или уже Россия. Да,
1: да,
0: уже Россия.
1: Да, заслуженный артист России. У меня дедушка был клоуном коверным. И у него был дрессировщиком, да, у него был огромный аттракцион с медведями. Впоследствии и мои родители работали с медведями. Потом чуть позже просто отошли от этого. Вот, моя мама отошла от манежа, отцу одному, ну, как-то уже клоун и клоун. Вот, и, а с другой стороны, у меня дедушка дрессировщик морских львов. То есть это животные, которые занесены в Красную книгу, в книгу ЮНЕСКО. Они сейчас выступают у нас здесь. Дедушка мой тоже находится здесь, но сейчас с ними работает моя младшая сестра. И в цирке в Москве работает с ними мой дядя. У него огромная группа животных. Это тоже вот это единственный аттракцион в мире с такой большой группой животных. И у нас тоже есть часть этого аттракциона, поэтому приходите, смотрите. Это очень интересно. Я каждый день смотрю, мне интересно. Я люблю такую, я хоть очень боюсь животных и к ним вообще не подхожу. Я единственная в своей семье не дрессировщица животных. Все у меня, все кого-то дрессируют. Но не я.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а вот правда, что не кормят, да, животных перед, ну,
1: нет,
0: вот,
1: перед,
0: не, просто вот, это знаешь, как хочешь хорошо видеть, ешь морковку, чтобы ночью видеть далеко, да, это тоже.
1: У нас из животных это морские львы и лошади, они едят всегда, это животные, которые должны всегда иметь, что это жевательные животные, они всегда должны жевать, они жуют сено, все, вообще, я к животным не подхожу, но вот у сестры конь, он такой классный, я к нему подхожу, яблочки всегда даю, а у него репетиция, по идее, она там должна за трюк его давать именно в часы репетиции, а я просто подхожу, даю. Ну, просто пока. А животные съедают, морские львы съедают тонну рыбы. Тонну рыбы. Меняют часто воду. Она должна быть соленая. Самое важное, что мы хотим сказать, это то, что у нас эти животные размножаются. А животные
0: интересный
1: размножаются
0: вопрос,
1: именно
0: какой, там. Как развернулась у нас сегодня беседа.
1: Они размножаются там, где им комфортно. А нас они размножаются уже, этой династии 50 лет, и вот 50 лет они уже размножаются, около 10 голов родились у моего дяди, и все животные,
0: возраст, да. Какой, сколько они живут?
1: В природе они живут 20 лет, у дедушки моей семьи они живут 25-35 лет. То есть животные в цирке живут дольше, чем на природе, потому что здесь они за ними ухаживают, их моют, их купают. Как к детьми, вообще все, вот действительно, им лучшие корма, убираются, в 8 утра люди встают, следят за ними постоянно, ну, то есть это как с детьми.
0: Здорово. Дим, как рождаются новые репризы, воплощаются, ну, а как правильно называть, вот как правильно, реприза тоже у тебя называется?
2: Реприза,
0: вот,
2: да.
0: У коверных это называется, да. Реприза, да?
2: Да?
0: Как рождается, вот, чтобы, знаешь, чтобы не повториться, потому что вот эти все яркие истории, это тоже нам дает контент, мы это видим в соцсетях, это бревнышко, которое достали, да, платочки, да, вот, да, эти, да, все истории, да? Вот как рождаются, да, с чего? То есть ты подсматриваешь какие-то ситуации в жизни, потом это все адаптируешь, да? Либо это, знаешь, как вот у меня есть знакомые, которые пишут стихи, реально ему во сне приходят рифмы, и он потом это начинает добивать. Как у тебя это происходит?
2: Вот по-разному. Это такой собирательный образ, собирательный. Вот можно в метро спуститься в Москве, и там просто готовые будут уже, готовый у тебя костюм прям будет, готовый, как это называется, образ и так далее, и так далее, и так далее. Просто реально такие смешные есть и истории, и моменты, и люди, которые просто, ну вот, записывай и иди, делай, воплощай в жизнь свою репризу. Но в целом, конечно, это как, ну, классика. То есть это какая-то классика, которую можно апгрейдить под наше время, немножко переделать ее под себя, под определенные обстоятельства. Потому что все придумано до нас. Не надо придумывать никакие велосипеды. Все реально придумано до нас. Просто можно взять классическую репризу, сделать ее под себя. И не важно, что она будет не твоя. Но как ты ее сделаешь, запомнит тебя.
0: Это уж твоя будет, да.
2: Да, это будет твоя. Ты ее просто, ну уж прям нагло ты не слизывай там от начала до конца, да, грубо говоря. А просто идею, суть. Возьми суть и сделай ее немножко по-другому. Потому что сколько я не пытался придумать вот прям вот свое. Я сейчас как придумаю, все придумал, записал. И про ночь мне, и ночью мне снилось все это тоже. Я вставал, записывал. И потом подходил к старожилам нашего цирка. Это униформа.
0: Посмотрите,
2: там,
0: да.
2: На бульваре, да. Я говорю, дядь Слава, я вот сейчас репризу придумал. Вот смотри. В двух словах, сейчас только расскажу. Я ему рассказываю, он говорит, так это Макаров делал еще в 47-м. Я
0: думаю, да, вот это делал? Да, вот это.
2: Да, ну это... Ну, отменяем. Мне, да, да, отменяем, да. И поэтому, в общем, дети. Я всегда смотрю детей. Вот у меня их двое мелких. Вот это два вот клоуна реальных. То есть они это делают не наигранно, они это делают правильно.
0: По-настоящему.
2: Да, и вот просто посмотреть на детей, как они... Вот когда ты им игрушку покупаешь, долгое время не покупал и купил. Какая реакция счастья. Вот попробуй ее просто повторить, не получится. А вот это нужно учиться, повторять и делать там, потому что дети тебя сразу там поймут.
0: У меня такой вопрос. Все-таки сейчас коверны, это больше мим или нужно больше быть в контакте голосовом, чтобы общаться с
2: зрителем? Нет никаких рамок, нет никаких рамок. Я иногда и говорю, вот Володя меня, что ты молчишь как мим, иди разговаривай, ты же не рыба, ты разговаривай, подходишь к девушке, здрасте, а можно вас, пожалуйста, мне нужно выйти, и все такое. То есть надо прям разговаривать, проговаривать, разговаривать. Некоторые не говорят. Здесь нет такого, там, так, если ты коверный, тебе нельзя разговаривать. Нет, ни в коем случае. Вот раньше была разговорная клоунада. Ее сейчас, в принципе, все, она умерла, ее нету. Ее нету. А раньше же это было все свидетель, та же реприза. Это было так. Нет, это было не так. Ты стоял тут, помните, такая тысяча пощечин?
0: Да,
2: он,
0: да,
2: там
0: да.
2: Был, он все представление получал, эти пощечины, без денег. А это разговорный жанр. Его, к сожалению, нету. Поэтому я сейчас пытаюсь разговаривать. Какие-то шутки, прибаутки, пытаюсь разговаривать.
0: Вот вопрос от Натальи. Бывает ли у артистов состояние «не хочу сегодня выходить на ковер»?
2: Ну, конечно, мы же люди все. Бывает. Разные, ну, как бы не хотелось бы об этом говорить. Просто у меня было в жизни два раза, когда мне звонили перед выходом на манеж, у меня там умер дедушка и умерла бабушка. И что я делал? Я, понятно, ну, вот состояние такое не очень красивое, но что я делал? Я просто посвящал это представление им. И шел работать. И, ну, бывает, все бывает, мы все люди, но это до тех пор, пока ты не переступишь манеж. Как ты только переступил манеж, увидел счастливых детей, счастливых взрослых, и, ну, просто все восторги получили энергетику. Я от них забрал энергетику в виде аплодисментов. Ну, все, вот для меня это, ну, вот день прожит не зря. Значит,
0: скажите, ребят, вот ну, такой вопрос с перчинкой. Ну, понятно, все мы творческие люди, да? Есть ли какая-то конкуренция внутри вообще вот циркового сообщества, да, и внутри вашего циркового шоу, да, всего большого, всей программы, да, всего шоу, и в цирковом мире? Вот есть вот конкуренция, сотрудничество, ну, не сотрудничество, сотрудничество, вот именно конкуренция.
2: Конечно,
0: да, есть,
2: конечно, да? Здравая конкуренция, она должна быть, и а без нее развития никакого не может быть. То есть, если человек что-то новый какой-то, неважно, аппарат ты придумал, новый какую-то ту же репризу сделал, но это же круто, есть к чему стремиться. А можно, можно никаких не делать, как это правильное слово подобрать, подберите я потом, сейчас заменю я его. В общем, если ничего не делать и остановиться на месте, не будет никакого развития абсолютно.
0: Хорошо, хорошо. Вот у меня такой вопрос. А вот есть номер, который реально вот ты каждый раз выходишь, ты понимаешь, что он сложный, этот трюк, да? И уже ты его, ну этот трюк, да, уже, ну, я не знаю, 5-6 лет работаешь, да. 3 года, да. 2, неважно, да? Но вот каждый раз ты выходишь с нервным тиком переживаний.
2: Конечно.
0: Вот есть, да?
2: Конечно.
1: Всегда. Отец мой говорит, если ты не волнуешься, ты не артист. Перед каждым, да, всегда, перед каждым представлением мы все переживаем, волнуемся, потому что ты не знаешь, что будет там, ты не знаешь, как это не, это живое искусство, мы здесь и сейчас, это, uh-huh. это не театр, где есть прям постановка, это не кино, где все снято, это живое искусство, живые люди и живые эмоции.
2: Фонограмму это делаем.
0: Да.
2: Фонограмму, это все, ну, реально. Все реально.
0: Ну вот это очень хорошо, когда оркестр, это действительно очень здорово, и когда вот работает ударник, барабанщик, когда работает с, особенно вот с коверными, это все всегда здорово. В определенный момент
2: условно происходит.
0: Ребят, вот у меня вопрос такой: скажите, хорошо, я все прекрасно понимаю, династии, призвание, но сейчас что с обучением, да, то есть есть ли обучение, есть ли цирковое училище, оно есть, да, и преподаватели, какая-то школа, школа, есть ли какие-то школы, да, вот, ну, допустим, в цирковом, знаете, как вот есть мастерская определенных актеров в ГИТИСе, да, там мастерская того, того, того и так далее, да, есть ли в вот, цирковом училище какие-то мастерские, какие-то программы, какие-то, может быть, я не знаю, там условные направления обучения, да, или вот
1: очень
0: об этом.
1: Много,
0: да,
1: очень много, очень много ГУЦИ в Москве находится, это цирковая... Цирковое училище, да, это колледж, ты получаешь образование по разным направлениям. Кто-то там фокусники, кто-то акробаты, жонглеры. Клоунов очень мало, в основном там воздушные гимнастки, эквилибр. Очень много. По городам очень много цирковых студий детских. Очень много цирковых студий. Они ездят на разные фестивали. Фестивали у них, считаю, в Адлере проходят фестивали, в цирке Никулина проходят фестивали. Туда ездят с разных городов, приезжают и показывают свое мастерство именно дети, именно прям дети, которым еще не исполнилось 18 лет, и они показывают невероятные успехи, невероятные трюки, иногда смотришь, и они вообще удивляют больше взрослых, это эти дети, очень много цирковых студий, очень много сильных цирковых студий.
0: Ребят, надо идти. Я просто, вы вот с каждым словом просто вы меня вот сейчас уже разворачиваете. Я знаю, куда нужно ехать, да?
1: Ой, я хочу вам еще рассказать очень интересную историю. Вот Дмитрий говорит вот про разговаривание со зрителями.
0: Да.
1: Номер акробаты на русской палке. 9 человек работают.
0: А давайте так, подождите, Поль. На русской палке. Вот давай объясним, да? Вот, знаешь,
1: русская палка.
0: Как школьникам, да.
1: Это, грубо говоря, 3 шеста. Связанные между собой, это 10 сантиметров. Грубо говоря, это как батут, но 10 сантиметров. У тебя вот эти 10 сантиметров. Эту палку держат 2 человека, и на этой палке прыгает акробат и выполняет трюки. Сложные трюки. И вот один из таких акробатов, молодой перспективный Илья. У него вчера был день рождения.
0: Как-то ты так изменилась в лице, по-моему, краш, да, или нет?
1: Конечно, он краш не только мой, но и...
0: Я вижу сразу,
1: очень много,
0: девушка изменилась.
1: Подождите, я сейчас расскажу очень много. Его там и снимают, и все, и ты был прекрасен, как Иисус, и все к нему. В общем, молодой, красивый парень.
0: Ревность есть, Поль, ревнующего, да?
1: Конечно, конечно же, очень сильная. В общем, вот, подождите, сейчас расскажу. И, значит, у них начинается номер, там 8 человек танцуют, и он подбегает чуть попозже. Он подбегает, делает комплимент, они начинают танцевать все вместе. Отец к нему подходит, говорит, да ты выйди, скажи там, добрый вечер, поздоровайся со всеми. Он теперь выбегает, кричит, добрый вечер, ему весь зал. Просто невероятно.
0: Вот
1: им начинают
0: нужно
1: хлопать, да. И потом, когда, там получается 3 верхних, это 2 девочки, и вот он, молодой человек, значит... Прыгают 2 девочки, тоже очень сложные трюки выполняют им. Он прыгнул просто там двойное сальто ему. Наш, давай! А он просто вышел в начале номера, поздоровался. То есть вот так он уже свой, он им что-то крикнул. Все, они с ним, хотя 9 человек в манеже, 9.
0: Полин, вот сейчас нам всем слушателям стало понятно, кто твой краш. Да, это сразу понятно, потому что вот ты рассказал очень ярко, да. Сейчас, Дим, подожди секундочку, да.
2: Давай просто это называется влюбить себя сразу.
0: Вот, все, да,
2: и зал твой, и делай, и лепи из него что-то.
0: Конечно, об этом и хотелось. Если, ребят, вопрос такой, ну, человеческий. Есть ли служебные романы вообще?
1: Да, очень много.
2: Санта-Барбара у нас.
1: У нас такая, подождите, другое. У нас очень много цирковых пар. То есть они пришли, да, познакомились в цирке. Очень много. Дим, ты где с женой познакомился?
2: В цирке.
1: Спасибо. Вот, мои родители тоже, они познакомились в цирке. Да, моя семья познакомилась в цирке. Очень много, очень-очень-очень. Мы просто, куда нам? Мы из цирка вообще практически не выходим. Мы постоянно там, мы считаем это домом, мы постоянно там.
2: Ну, в семье вообще должно понимание быть, что цирк, цирк это постоянные переезды, постоянные чемоданы, постоянные гастроли за границей и так далее, и так далее. Просто если взять жену, неважно какую, просто работник чего-то либо, она не сможет с тобой, находиться.
0: Да, не будет контакта, конечно, да. Это должна быть, это гармония. Ребят, я приготовил блиц такой, короткие вопросики, и ваши быстрые ответы. Желательно, чтобы долго не думали.
2: Вообще не думаем.
0: Да. Самый бесстрашный артист цирка.
2: Я.
0: Самый опасный реквизит.
2: Ёжик.
1: Да.
0: Ёжик? А что, с ежами тоже
1: конечно
0: есть?
1: Да, конечно, мой отец работал.
0: Да ладно.
2: А еще был номер, ёжики на парашюте из-под купола цирка спускались. Представляете?
0: Сильно. Вот это кайф увидеть. Самый шумный город на гастролях, который вы заметили.
1: Ростов-на-Дону.
0: Что обязательно лежит в вашей сумке?
1: Пудра.
0: Так, хорошо. Дима, что
1: у тебя? Тоже пудрили.
0: У Димы сумки нет. Так, кто больше любит цирк, дети или родители?
2: Дети.
0: Как видите? Дети. Так, хорошо. Самый странный подарок от зрителя, который вы получали?
2: Портрет.
1: Это не самый странный.
2: Ну, для меня он был нарисован просто, ну, мальчиком там трехлетним. Ну, то есть там вообще ничего не было понятно, но портрет.
0: Кто чаще лажает и косячит, артисты или оркестр и звукари?
1: Оркестр, звукари, артисты, мы все вместе.
2: Униформа.
0: А все. Вот скажите, пожалуйста, ребят, а униформа, у них задача какая? То есть они быстренько...
1: Да. Их задача быть начеку, если что-то пойдет начеку. Не так,
2: да, вынести реквизит, унести реквизит, быть чистеньким, аккуратненьким, постоянно следить, что происходит. Не дай бог, что-то какой-то трос зацепился, сразу бегом туда.
0: То залезли, есть они тоже отцепили. Самые главные в цирке получат, я понял.
2: Без них как?
0: Хорошо, самый неловкий момент на арене.
1: Я забывала фамилию артиста много раз.
2: Штаны порвались прямо во время представления, и надо было дорабатывать.
1: Я помню этот день.
0: Скажите, подожди, хорошо, как выкрутились из ситуации, забыла фамилию артиста?
1: А я просто говорю, встречайте, Вениамин! Нет, я такая, Вениамин! И тишина. А было, что я забывала фамилию, говорила Зайцев, и сама с этого начинала очень сильно смеяться.
0: Угорать, да?
1: И дальше не могла ничего сказать.
0: Встречайте, Вениамин.
2: Бывает, раз стопор поймал.
0: Со штанами, что, как ты выкрутился?
2: Никак, благо у меня профессия позволяет и обыграть их, и довести дело.
0: Можно ли быть артистом цирка и бояться высоты?
1: Да, очень много воздушных гимнастов боятся высоты.
0: Воздушные гимнасты боятся высоты. А как они тогда?
1: Ну вот Мария наша точно не боится высоты. С ее особенно невероятно сложными обрывными трюками, она, я уверена, точно не боится высоты.
0: Хорошо, как вы отдыхаете? Если у вас отпуск, и как вы проводите отпуск, это не на работе. Когда-то все-таки наступает момент, когда нужно вот сказать, ребята, я все, и две недели меня нет ни в цирке, ни рядом. Вот как отдыхаете?
1: Мы как будто всегда рядом. Мы даже бывает такое, что мы всем коллективом едем куда-то просто к морю. И мы все такие...
2: Или к речке.
1: Да,
2: или...
1: Странные вы люди, конечно, друг с другом работаете, еще вместе отдыхаете. Вы не устаете друг от друга?
2: Природа, нет. Природа. Нас заряжает природа. Это вот немножко надо... отдохнуть этот природ.
0: Ребят, самый яркий день в вашей жизни, вот, ну, правильно, цирковой же сказать, правильно, да, жизни, да? Да? Самый яркий день. Вот если вот от сегодняшнего дня и к старту к твоему, к началу карьеры, вот самый яркий, который был. Понятно, что яркие еще будут, но вот если сейчас, вот, да, вот на сегодняшний день, 22 мая 26 года, вот самый яркий день в цирке. Полин, у тебя и Дима, у тебя.
2: За всю историю?
0: Да, за всю историю. Вот который вот прям... Понятно, что вспомнить очень сложно, потому что всего было много. Да, но вот тот яркий день, который ты запомнил, и, может быть, даже где-то кому-то рассказываешь, цитируешь или ссылаешься на этот случай или на этот день.
2: Да, но это по-моему, 17 марта 2007 года, это когда меня взяли в штат Цветного бульвара. Это для меня было просто фантастика. Это предел моих мечтаний был. Да, это вот это...
0: Прям вот помнишь эту вспышку, как это произошло. Да. А с чего все началось, Дим, у тебя? У Полины, понятно, это династия, я так понимаю,
2: что... Ой, я вообще случайно в цирк попал, знаете как...
0: Вот, как это случилось?
2: Я из маленького городка, город Маркс, Саратовская область такой есть, и там приехал цирк на сцене. Знаете, цирк на сцене, ДК, все репетируют. Всех детей без там надзорных приходите, приводите, мы будем их обучать. И друг мой говорит, пошли в цирк. Я говорю, нет, не пойду, что я клоун, что ли, что? А я на горке катаюсь, фуфайки, все, мне весело, никакого цирка. Через неделю. В общем, он там какое-то время проходит, научился жонглировать, колесо делать, говорит, пошли, все, в цирк. Я прихожу в цирк, что вы умеете? Я говорю, ничего. Ну, давайте шпагатики, сколько раз отжимаетесь, с утра я просыпаюсь, у меня просто болит каждая мышцинка. Я говорю, в цирк в этот больше никогда в жизни не пойду. В общем, не пошел. Прошел месяц, он еще что-то там научился, показал мне сальто уже. Я думаю, надо идти. В итоге, Равиль не в цирке, я в цирке до сих пор. И, кстати, мне многие спрашивают, вот как клоуном ты стал? Я не хотел стать клоуном, я не выбирал эту профессию. Реально, вот жизнь сложилась так, что профессия выбрала меня. Но я не сопротивлялся. Вот, и, ну, огонек, наверное, какой должен быть внутри, и все получится. Поэтому, не знаю, как клоуном стать. Это вот, либо оно есть, либо его нет. Вот для меня вот так.
0: Либо ты веселый, либо ты бухгалтер, да.
2: Да, либо ты бухгалтер.
0: Да, согласен.
2: Вот так я в цирк попал до сих пор, вот, с 95-го года в цирк.
0: Ребят, вот смотрите, давайте помечтаем, да, поиграем. Не поиграем, помечтаем. Вот если бы Юрий Владимирович прямо сейчас зашел бы в гримерку, что бы вы ему сказали? Дим, ты, и потом Поля, ты.
2: Ух, такой философский
1: вопрос. Я первая.
0: Давай.
1: А я бы очень много... Мне бабушка рассказывает очень много историй. Я бы много чего спросила, что было до. Мне очень интересно вот этот вот цирк, что был до, и мне очень интересно, что я росла на одном цирке, до меня было еще, и мне очень интересно, что было еще, потому что было вообще что-то невероятное, ты по рассказам вообще слушаешь их и думаешь, боже мой, это правда было, и хочется вот поинтересоваться, что было еще. Он так что смешно вначале, познакомился, да, с моим отцом. Там вообще хочется послушать его много разных историй.
2: Дмитрий. Да, у Юрия Зинчева очень, правда, много всяких. Я бы, наверное, все-таки, ну, конечно, по своей профессии, про клоунаду, все-таки, наверное, поспрашивал. Юрий Зинчевич, как вы думаете? Я на своем месте. Помогите еще улучшиться, еще сделать смешнее, веселее. Как вы думаете, вот попробовать вот это, вот это? Ну, то есть, это, наверное, вот такое, вот, знаете, просто как вот общение отец с сыном, наверное. Больше такое.
0: Отеческое, нужен совет, наверное, да?
2: Да.
0: Ребят, вот скажите, пожалуйста, ну, понятно, что есть русский цирк, да? Есть какой-то другой китайский цирк, там, да, китайский, там, за океан. Цирк, да? Вот есть ли у вас конкуренция вот между собой, когда вы смотрите на выступления коллег других стран, да, вот на другой цирк вы смотрите, у вас есть какая-то вот, ну, своя конкуренция, или вы что-то подсматриваете, или говорите, слушай, ну, это все понятно, ну, вот, ну, просто лажают, но красиво это делают. Вот,
1: мне кажется, конкуренция есть... это такое понятие сейчас уже не очень... актуальная. Понятно, что какая-то, может быть, между собой, но мы этого не показываем, но в основном это вдохновение. Очень сильно хочется вдохновляться, хочется откуда-то брать новую, вообще, какое-то вдохновение, новую энергию и тому подобное. Смотреть цирки зарубежные, свои, другие, чужие. Вообще хочется вот вдохновляться. Очень сильно хочется вдохновляться именно.
2: Сурская режиссура, вот эта история, как они умеют делать, Дюссалей. Но у меня всегда гордость за наших российских артистов, потому что в любом цирке, как бы он ни назывался, китайский, вьетнамский, Дюссалей,
0: вот это точно,
2: Лос-Анджелес,
0: да, да,
2: и да, все остальное, там работает 60% русских артистов.
0: Да, да, вот да, это информацию, да.
2: Да. Поэтому они без нас никуда.
0: Екатерина спрашивает, дети очень любят фокусы, а есть ли сейчас иллюзионисты, как Кио и как Акопяны династия? Есть ли или нет? И вообще, что сейчас с фокусами в цирковом искусстве?
2: С фокусами их не так, правда, могу честно сказать, их не так много, их можно по единицам посчитать. Вот, допустим, кого я знаю, это вот артист цирка Никулина, это Коля Спира. Вот у них есть иллюзионный целый блок большой, с такими же аппаратами, как у Кио и так далее. Но это прям вот единицы, по пальцам посчитать, правда, правда.
0: То есть с иллюзиями сейчас сложнее.
2: Они, понимаете, в цирке очень есть, то есть фокусы мелкие, да? Это вот.
0: Ну это уличная магия.
2: В ДК показать. Да. В цирке в большом это потеряется, это не просмотрится, поэтому там нужны именно аппараты.
0: Аттракционы вообще.
2: Распил какой-нибудь женщины на три части и так далее, это будет видно, это будет ну вау и все остальное. Хотя сейчас очень много тоже именно аппаратов выходит иллюзионных, классных, новых, которые до этого не показывали, но пока почему-то никто их не хочет, скажем так, воплощать в жизнь, то есть вернуть то, что было раньше. Не идет народ в цирк, чтобы работать иллюзионистами. Это нужно родиться в цирке. Но когда-нибудь это должно время пройти, оно это обязательно будет.
0: Дима, сейчас ты очень хороший мостик мне дал как ведущему. Я думаю, что Поля тоже потом согласится с этим. Бывает, когда импровизируешь, нужно от чего-то зацепиться. И вот сейчас у тебя была очень классная фраза, чтобы люди пошли в цирк. Вот я хочу, ребят, чтобы сейчас вы, вот вы у нас сегодня были в гостях, потом вы отправитесь на свою работу, чтобы вот прямо сейчас вы, вот как вы есть на самом деле, настоящие, пока не на работе, да, не объявляя номера, не накладывая грим, да, не вспоминая еще репризу, чтобы все получилось хорошо. Вот именно вы, как люди, пригласите, пожалуйста, всех нас, обычных зрителей, на ваше представление, и будем завершать наш эфир.
1: В общем, мы ждем вас. У нас яркое, красочное шоу, у нас невероятные артисты, костюмы, у нас живой оркестр, красивейшая голограмма, джигиты, трюки от которых просто замирает дыхание, воздушная гимнастка со своими сложными трюками под куполом цирка, акробаты, все артисты, обладатели высших наград на фестивалях циркового искусства. У нас в цирке два клоуна, у нас два клоуна, это нигде, это очень редко бывает. У нас животные, у нас очень красивые животные, морские львы. Я считаю, что это надо увидеть. Мы будем здесь до 14 июня, будем ждать вас у нас.
0: вас вот прям, прям как руководитель, прям все, она, да, она по полочкам все разложила, Дим, ну и
2: да. Я бы хотел просто, если вы давно не были в цирке, в хорошем цирке, приходите. Вы, правда, не пожалеете. Будет смешно, весело, интересно, задорно. Детей беру на себя, им 100% понравится. Взрослых верну в детство. Повеселимся, посмеемся, поедим вкусную еду. Да, и по корме у нас есть очень много...
0: Вкусняшек.
2: Приколюшек, поэтому приходите к нам. Мы стоим где? Мегамаг.
0: Мегамаг. Ребята, скажите, пожалуйста, а сколько посадочных мест вот в этом шапито?
2: 800 с копеечками.
0: Ух, ничего себе, так прям оно так со стороны компактно смотрится, а там 800. Да. Это очень здорово.
2: У нас внутри мир большой.
0: Спасибо большое. Слушайте, вам хороших представлений, и чтобы Ростов вспоминали добрым словом наш, наш город, нашу публику. И когда у нас отреставрируют, отремонтируют наш любимый цирк, чтобы вы приехали, и мы уже там сидели и говорили: ребята, мы слушали интервью и были у вас на вашем представлении. Спасибо большое.
2: Спасибо большое.
0: Ну и теперь о погоде. Полин, ну, Крашу вашему привет. Я понимаю, девочки уже написали, а он правда там красивый. Ну,
1: он очень.
0: Я думаю, что им надо сходить просто и посмотреть на это все, да? Поль, такой вопрос ростовский у нас. Прости, пожалуйста, когда у вас свадьба? Вы договаривались уже или нет?
1: Нет, нет, еще как-то нет. Что-то не договорились.
0: Да, но уже проскочила мы, ну, мысль.
1: Конечно,
0: просто,
1: мы
0: да, у нас просто здесь
1: переглянулись
0: есть...
1: взглядами, да? И немножко, да.
0: У нас магазин есть очень хороший.
1: Мы не разговаривали, но такие, глазами вот... мы уже поженились.
0: Предложение. Спасибо большое, ребят. Всем хорошего цирка, всем хорошей пятницы. Все, закрыли рабочую неделю, а теперь идем в цирк. Ну и хорошие треки здесь и о погоде. Все.
3: Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
6: Застройщик ООО «З1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.

знаете, пока я сегодня ехал на работу, я увидел, как голубь шел пешком через пешеходный переход. На зеленый, представляете? Такое ощущение, что голубь нарушил какой-то птичий кодекс, птичий закон. Может быть, просто голубь эволюционировал. Голубь эволюционировал. Боже мой, кстати, у него в ушах были такие маленькие голубиные наушники. Угадайте, что он слушал. Что слушают голуби? Конечно, друзья, это радио DFM. Мы окрыляем.

0: Друзья, теперь давайте поиграем. Поиграем с Борисом Всемогущим. Игра будет называться «Кто не хочет стать миллионером?». Правила очень простые. Ты просто звонишь на радио DFM плюс 7495-956-101.2 и становишься не миллионером. Все очень просто. Получаешь плед вместо миллиона. Мне кажется, это очень круто, здорово и душевно. Плюс 7495-956-101.2. Прямо сейчас звони и не становись миллионером.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
1: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
8: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипресс, пыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов, 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента.
5: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Окко представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило» только в ВОККО. 18+.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: всем параметрам.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Друзья, всем привет! До нас сегодня дозвонилась Ксения. Мы сейчас попробуем ее вывести в эфир. Там что-то произошло или не произошло. Сейчас будем до нее дозваниваться буквально пару секунд. Ксения, вы тут? Ксения здесь нету. Попробуем. Ксения! Ксения, ты тут? Прием, прием! Алло, алло, Ксения, это вы?
1: Не Ксения только.
0: Как вас зовут, прекрасная мадам?
1: Елена.
0: Елена, очень приятно. Расскажите мне, откуда вы и чем вы занимаетесь?
1: Пермь.
0: Пермь.
1: Я аналитик.
0: Это мой самый любимый город. Завтра туда поеду. Расскажите мне, как ваши дела, как ваше настроение, чем вы сегодня обедали?
1: О, мороженое. Жарко на улице.
0: Можно, пожалуйста, погромче немного?
1: Мороженым обедала сегодня.
0: Здорово, мое самое любимое жарко. Блюдо. А, так, у вас есть муж?
1: Да.
0: Как зовут мужа?
1: Евгений.
0: Евгений, это просто прекрасно. Смотрите, игра будет называться «Успокойте своего мужика, своего Женя». Смотрите, описываю ситуацию. Вы дома, вы устали, вы целый месяц ничего не готовили, и тут приходит голодный муж. Он год ничего не ел, и вам нужно сказать ему 6 комплиментов, которые его мысленно накормят, после которых он перестанет на вас злиться. Допустим, пюрешка, у тебя сегодня такие красивые глаза. Вы готовы?
1: Давай.
0: 6 комплиментов, которые начинаются на блюдо. 3, 2, 1. Погнали.
1: Ты моя булочка сладкая.
0: Так, здорово, круто. Булочка второе.
1: Так, ты мой тортик неземной.
0: Отлично. Третье.
1: Твой животик, как арбузик.
0: А он прям как у меня, мой мамон. Четвертое.
1: Так. Персик ты мой, ненаглядненький.
0: Шестое. Быстрее.
1: Не помню, не знаю.
0: Самое, что первое приходит на яичницу. Ладно, давайте мы засчитаем. Теперь передавайте ваши приветы. Ваш муж Евгений, наверное, сейчас безумно сытый. Вы просто богиня комплиментов от Мишлена. Передавайте приветы. Ой, кому мы будем передавать приветы из Перми?
1: Супругу. Привет.
0: Ага, еще
1: подруге,
0: кому?
1: Подруге Алене Просына. Привет. Угу. Очень скучаю. Очень хочу увидеться.
0: Это просто...
1: Так что вот, родителям своим.
0: Ага.
1: Привет.
0: Все? Это всем? А мне?
1: Вам привет.
0: Спасибо.
1: А я с вами поздоровалась.
0: Спасибо огромное. Я дарю вам пирожки с музыкой и фирменный плед.
1: Класс.
0: Круто, я тоже так считаю. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Всем желаю классных выходных, денег, любви, много женщин и, конечно, немного бухгалтеров, чтобы они считали и вас не обманывали. Я вас всех обнял, поднял и крепко в душу поцеловал.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом HUB тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
7: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
8: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Юля Пагова, я работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже зимой ем борщ, а летом окрошку, хотя кого я обманываю? Летом я тоже ем борщ, только холодный. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Почему я так это говорю? Потому что пятница, ура! Какое счастье! Завтра не надо заводить будильник. Но это тем счастливчикам, которые работают в пятидневку. Дмитрий Попов.
2: Всем привет, ребят! Привет!
1: Напоминаем, друзья, на календаре 22 мая 2026 года. Это пятница, уже сказали. И сегодня у нас день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. 939 лет православных. Всех поздравляем от сердца. День винегрета, день Шерлока Холмса, день основания Третьяковской галереи. Аплодируем, конечно. День суши и роллов сегодня. Категорически не люблю эту историю. Ненавижу. Я готова сказать, я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит. Все готовы поддерживать этот развод населения. Я молчать не буду. И здесь тоже. Значит, что такое роллы и суши? Значит, это фигня, которая состоит из риса, из углеводов, кстати, между прочим, чтобы вы поняли, да? Ну, таких вот не самых полезных. Вот, и сверху маленький кусочек рыбки и, может быть, если вам повезет, немножко авокадо и огурца. И за это, распишитесь, заплатите штукарь. За 6 вот этих штучек. Вот за это. Ну, как бы, ребята, давайте честно скажем. Смотрите, берем... Сколько же суши стоит? Ну, примерно, Попов.
2: Ну, рублей 600.
1: 600 рублей, да? Значит, берем, покупаем, ну что, картоху, да, картоху покупаем. Селедочку берем, да, лучком вот так вот сверху, раз, немножечко так вот подсолнечным маслицем, вот это все. И еще хватит на то, о чем мы не можем говорить, потому что алкоголь вредит вашему здоровью. Ну, как вам? Ребята, какие о чем вы вообще говорите? Вас просто развели. Кто-то сказал, что это модно, все повелись и теперь давятся.
2: Так, а есть день скумбрии? Сейчас я посмотрю.
1: Мне надо искать. Найди селедку и картоху. Должен быть такой. Почему, опять же, вот что это такое? День суши и роллов есть, а картохи со селедкой нет. Ну, это все происки врагов, друзья, я уверена. Так, Всемирный день Гота также сегодня.
2: Гота?
1: Гота. А, это помнишь готика, наши, да, мы да, с тобой да, одного возраста, да. Поэтому у нас были готы и были эти эмо.
2: Да.
1: Вот. Эмо плакали, а готы всех проклинали. Ну вот готы, это они сегодня вот вместе с нами отмечают этот праздник. Также у нас сегодня Никола Вешний. Пришел бы Никола, а тепло будет. Будет тепло. И сегодня еще день сложных вопросов. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее, друзья. После какого вопроса можно начинать напрягаться? Вот вы любой вопрос абсолютно можете скинуть нам, и мы, ну, после которого вы лично напрягаетесь, и мы обязательно вот обсудим эту историю. Я считаю, что напрягаться можно после вопроса: а ты меня любишь? Нет, а ты меня просто любишь или очень-очень любишь? Вот поверьте, редко, когда она говорит это просто так. И, ребята, я сдаю... Девочки, простите, я вас сейчас сдам. Но мы всегда это говорим тогда, когда нам что-то очень-очень надо, и нам неловко попросить.
2: Или вы в чем-то виноваты вдруг.
1: Да.
2: Хотя вы не виноваты, конечно.
1: Нет, мы вообще никогда не виноваты. Это вообще виноваты вы, потому что нас спровоцировали. Тут же, понимаешь, тут важно понимать.
2: Конечно, я понимаю, что...
1: Ну вот. И поэтому после «а ты меня любишь?» это как... Я считаю, надо напрячься. Дмитрий.
2: А ты точно дверь закрыл?
1: Да.
2: И все.
1: Ой, слушайте, я вам сейчас дам лайфхак, ребят. Вот честно, когда вы уезжаете в отпуск, что нужно сделать? Есть тревожники. Вот люди действительно бывают очень тревожные. Вот я тоже тревожница, поэтому я и знаю этот лайфхак. И значит, что нужно сделать, чтобы не думать о том, я выключила, я вытащила из розетки, я окно закрыла, боже, я не закрыла, или закрыла, или не закрыла, или закрыла. В общем, чтобы у вас не было этих метаний, вы берете телефон, включаете видео перед тем, как выйти из квартиры, и проходите со своим телефоном на видео всю свою квартиру. И тогда, когда у вас будет очередной приход тревожности, вы просто посмотрите на видео, вытащили вы из розетки, например, что-нибудь или нет. Ну как? Ну чё?
2: Годный лайфхак.
1: Ну скажите же. Ага. Ну пользуйтесь, друзья. В общем, только сейчас нам, пожалуйста, лаверды запишите, после какого вопроса можно начинать напрягаться. Мы с удовольствием прочитаем, и без вас нам не справиться. Обязательно закидывайте.
2: Ждем вас в нашей группе Радио DFM ВКонтакте, в наших мессенджерах, где тоже скоро появится пост. Ну и, конечно, номер для сообщений в любом удобном для вас мессенджере. Макс в том числе принимает сообщение по номеру 965. 925-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo. Pogo on DFM. Реклама. Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: А теперь тусовка.
13: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня по поводу этого конкретно лунного дня. У нас 9.59 стартанул седьмой лунный день. Обожаю этот день, потому что это день работы со словом. Ну, как вы понимаете, это наш профес, поэтому это наш тоже день. На всем протяжении седьмого лунного дня над нами давлеет мощь слова. Сегодня все слова обретают силу, все сказанное вами притворяется в жизнь. Основная работа, которой сегодня следует заняться, работа со своей речью, словом, текстами. Чтобы не навлечь на себя неприятности, следите за тем, что произносите. Ложь, сплетни обладают разрушительной силой. Зачем я на работу пришла? Что я здесь делаю тогда? Я не понимаю, Дмитрий.
2: Помолчи.
1: Ну как вот мы, понимаете, лишили нас сладкого фактически, понимаете? Ну это же отвратительно. Ладно, мы будем терпеть. Мы будем терпеть?
2: Конечно, а что нам остается делать?
1: Нам придется терпеть. Значит, в общем, сплетничать нельзя никак, а у нас столько вопросов, столько тем. Ой.
2: Значит, нет, ну, конечно, не мы просто будем пересказывать, что
1: мы же не
2: сказали.
1: Будем осуждать.
2: Да, мы не осуждаем.
1: Да, мы не осуждаем. Мы не
2: осуждаем. А кто мы такие,
1: чтобы осуждать? Ну, просто если человек, то мы же должны сказать об этом. Это же констатация факта, это же не сплетни.
2: Нет.
1: Но если он кобель. Если он урод моральный. Ну, мы же можем это сказать? Ну, это же, может быть, мы его кармические учителя?
2: Да.
1: Ну, кто мы такие, чтобы осуждать? Мы не осуждаем, но мы даем оценку.
2: Мы просто факт.
1: Просто факт, просто факт. Вы понимаете, как мы спелись? Так, день будет удачен для честных и активных людей.
2: Вот!
1: Ты тут при чем,
2: активных.
1: Господи? Какие ты активные? На диване, что ли? Важно оставаться организованным и собранным, привести свой ум в порядок, например, с помощью медитации. Можете сделать себе приятный подарок. Очень хорошо. Купить что-то, о чем давно мечтаю. Шашлык хочу. Знаете, вот прям хочу шашлык. Какой-нибудь такой вот прям хороший, да?
2: Нет? Прям вот уже вот готовый шашлык?
1: Да.
2: Или прям сначала сырой шашлык, а потом приготовить
1: этот
2: шашлык?
1: Ой, да ну, ты чего? Нет. Надо в ресторанчик сходить в какой-то. Ну, чтобы мне приготовили. Вот хочу, да. Сегодня надо как-то себя порадовать, конечно. Ну, может, не сегодня. Так, общение с окружающими принесет вам радость. Именно сегодня можно прочувствовать все тонкости человеческих взаимоотношений, найти общий язык с тем, с кем, ну, не получалось, в общем, его до этого найти. День удачен для контакта с начальством. Как пятница, уже вечер. Ребят, забейте. Все, какое начальство? Давайте уже отдыхаем, уже думаем о шашлыках, думаем о солнышке, о чем там еще надо думать, о цветочках. Все, уже забиваем. Не надо уже этой работы, хватит. Давайте уже с понедельника уже.

0: on DFM.
1: Друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: После какого вопроса можно начинать напрягаться?
1: Ой, напрягаемся по полной программе. Например, твою одежду уже негде складывать. Тебе что, еще что-то купить? А разве твоя мама сегодня приезжает? Вот такой ужасный. Дорогой, а машина застрахована у нас вообще?
2: К чему это?
1: Ну так вот, уж можно начинать напрягаться. Или... Лен, ой, Наташ, ну это не совсем вопрос, конечно, все-таки. Это скорее утверждение, после которого вам, ну, зададут вопросики, скажем так. А ты разве сегодня родилась? Понимаешь, что это вообще не напрягаться? Это все, это можно жим-жим уже по полной программе. Это чей волос? Волос это чей? А это что у тебя? Это царапина?
2: А откуда?
1: Откуда у тебя царапина?
2: Что за синяк?
1: В смысле, ты сам себя так почесал? Это откуда эта царапина? Я вижу, там две царапины. Нет, там параллельные две царапины. И это странно. Ну, давай проверим, как ты можешь так вот себя вот почесать. Ну, почеши. До крови. Да. А вот это с другой стороны что? Это засос? Это засос. Я же понимаю. Нет, я знаю, что такое синяк, а что такое засос? Вы теперь понимаете, что такое человек на опыте, друзья?

0: разводят. Привет, надо, Сашенька, теперь говорить, не во сколько деньги есть, поедешь по обводному. Все. Ну, у нас есть теперь же прекрасная история. У нас есть мост, который не разводится. Угу. Вантовый.
1: Ну,
0: вот можно,
1: понимаю,
0: пожалуйста.
1: Объезд стоит дорого.
0: Нет. Ну, просто надо будет немножко подольше поехать. Чуть-чуть. Подольше на такси или на машине. Ну, надо будет объехать. Почему мы его называем объездной мост, да? Ну, то есть вантовый. Вот очень хорошее место. Вот так вот раз, и все. Зато, по крайней мере, теперь... Ну, хотя, если вы на Ваське... Я не знаю. А хотя на Ваську сейчас тоже вроде сейчас... Но если вы с Васьки поедете, тогда, получается, вы поедете по окружной, тогда вам вообще попа. Но я могу ошибаться. Вот Петербург меня поправит.
1: Приезжайте в Питер.
0: Да, потому что, ну, вы же понимаете, что я, конечно, ориентируюсь. До 2015 года я вам про Петербург сама могла бы все рассказать, а после 2015 я уже здесь, поэтому мне тяжелее ориентироваться. Так, значит, с какого вокзала, аэропорта уезжаем? Ну, аэропорт, опять же, в Петербурге только один.
1: Пулково. Вот не перепутаешь, да, в Москве.
0: Да,
1: можно.
0: А вот вокзалы, да, есть у нас вариантики. Вот. Ну что, что сегодня на ужин? Это такой вопрос. Знаете, меня бесит, когда человек отвечает неправильно. У меня есть только один правильный ответ. Значит, когда я спрашиваю, что сегодня приготовить, мне не надо говорить, что ты хочешь. Ну, типа, а что, мне все равно, или, например, или, ну, что хочешь, то и готовь. Если бы я знала, что я хочу приготовить, я бы тебе этот вопрос не задавала. Вообще. То есть я бы просто приготовила. Значит, в этот момент, дорогие друзья, дорогие мужчины, значит, открываем телефон, открываем заметки и записываем себе, значит, два варианта. Курица с макарошками, картошка с котлетой. Все. И просто говорим, два варианта у вас. Курица с макарошками, да, котлетка с пюрешкой.
1: Я предлагаю один. Давай пельмени сварим сегодня.
0: Нет, пельмени, это как будто бы она не хозяйка. А вот тут вот она хозяйка, а вы изъявили желание.
1: Сегодня просто руководство по выносу мозга и спасению этого мозга. Если
0: дорогие, ну у вас есть я. Конечно, я всегда вас спасу. Вот, всегда спасу, всегда помогу. Поэтому два вариантика записываем, сразу говорим, вы мне потом 100 раз спасибо скажете. А, так, что у нас за тема?
1: Впереди у нас не тема, у нас впереди игра, называется «Методом тыка». Будем проверять вашу интуицию. Телефон 8-495-956-1012, звоните.
0: Можно, конечно, еще жареную картошку с селедкой, я подумала. Ну ладно. It's showtime. Ого! Ого!
2: On DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
5: Забудьте все, что вы знали о кроссоверах. Новая версия легендарного Джили Манджаро уже в Трио Моторс. Это не просто автомобиль. Это ваш личный портал в мир драйва и комфорта. Еще более стильный и технологичный Джили Манджаро предугадывает каждое ваше желание. Ощутите динамику, роскошь и уверенность на любой дороге. Новая версия Джили Манджаро в Трио Моторс на Текучева 350А. Джили Манджаро в Трио Моторс. Это космос по земной цене.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
7: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд «Маха» в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
8: До открытия станции Ростов-гора остался один день. Ждем вас на станции Ростов-гора, господа и дамы, по адресу Дранка 112/1.
9: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс.

0: Glove Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Tria Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Tria Motors.
1: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Мартыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы играем в методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Дозвонилась Ксения. Судя по настроению Ксению, она уже на выходных. Ксения из Москвы. Здравствуйте.
3: Алло, да-да. Здравствуйте.
1: Ксения, ну вы как там вообще? Как встречаете выходные?
3: Знаете, вообще замечательно, погода супер. И у нас сегодня еще и праздник выпускной в детском саду у ребенка.
1: Потрясающе! Это достойно аплодисментов. Ну и прямо сейчас мы выясним, какой у вас уровень интуиции. Вы готовы не думать вообще ни о чем?
3: Готова.
1: На старт, внимание, поехали. Правда, что кумкват – это трава?
3: Да.
1: Правда, что наука о движении воздушных масс называется аэробика?
3: Да.
1: Правда, что главного злодея в игре Марио зовут Браузер?
3: Да.
1: Правда, что у Иоганна Себастьяна Баха было 20 детей?
3: Нет.
1: Правда, что существует птица под названием куриный гусь?
3: Нет.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Дмитрий, напомните правила, после чего мы отдаем подарок.
2: Как минимум 3 правильных ответа нужно дать на 5 вопросов. Либо, если правильных ответов нет совсем, в этом случае вы тоже получаете наш подарок.
1: Ну, сейчас мы выясним, Ксения. Ксения, а вы вообще как? Вот вы ревнивый человек?
3: Очень.
1: Да? Вы, у вас муж есть?
3: Да.
1: Муж есть?
3: Есть.
1: Ну, вы периодически выносите ему мозг, что вот я чувствую, что вот что-то не то. Вот у вас бывает такое?
3: Конечно.
1: Ну, да.
3: Я еще женщина.
1: Ну, конечно. У вас же интуиция, правда?
3: Да.
1: Ну, да.
2: Давайте узнаем его уровень. По крайней мере, на данную минуту.
1: Да, да. Выясним же, насколько вы можете доверять себе, а не мужу.
3: Давайте.
0: Ваш уровень интуиции равен нулю.
2: Блю, Ксения. Ксения, все мимо. Мимо.
1: Ксения, когда он говорит вам, что вам кажется, вам реально кажется. Просто на всякий случай. Когда вам кажется, что у него любовница, значит, ее точно нет. А вот если вам кажется, что он вам точно не изменяет, я бы на вашем месте напряглась. То есть все наоборот должно быть. Все наоборот. Итак, правда, что кумкват – это трава? Нет, это дерево или кустарник. Правда, что наука о движении воздушных масс называется аэробика? Нет. Правда, что главного злодея в игре Марио зовут Браузер? Нет. Правда, что у Иоганна Себастьяна Баха было 20 детей? Да. Правда, что существует птица под названием куриный гусь? Это тоже правда. Аплодисменты!
2: Ксения, поздравляю!
1: Самый кайф в том, что мы за ноль тоже отдаем подарки.
2: Да, это наш фирменный плед. Ксения, поздравляем, укутываем вас.
3: Ого!
1: Да, Ксюш, просто это настолько большая редкость, чтобы вы знали вообще. Человек, у которого вообще нет интуиции, это прям, ну, это золотой тоже человек. Он приравнивается у нас даже вот выше, чем человек, который все ответил правильно.
2: Тем более девушка.
1: Редкость. А вот, и теперь мы вам еще дарим 10 секунд на все приветы.
3: Я хочу, знаете, передать привет нашим воспитателям, нашим деткам, у которых сегодня выпускной. Это школа 1788, платформа 9, группа 10, звездная!
1: Ура!
0: Реклама.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
11: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк – управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
15: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
21: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
22: В ленте.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Ну что, друзья, конечно же, мы продолжаем, собственно, обсуждать нашу тему.
2: После какого вопроса можно начинать напрягаться?
1: Ну, во-первых, это не всегда связано с личной жизнью. Вот, пожалуйста, когда мимо проходящий патруль ППС говорит «Добрый вечер, у вас все нормально» и улыбается, знаете, так хитро-хитро. Когда с кухни раздается голос жены «А ты что, это съел?» Вот это, конечно, да, попадало бы. Напрягаешься, начинаешь, когда во время ремонта любой вашей техники или авто в вашем присутствии мастер вдруг произносит «Ой, блин!» А хуже, когда это происходит, производит врач после ваших анализов. Знаете, когда анализы ваши смотрят и так Вот, мне кажется, хуже этого уже ничего нет. Вот тут точно можно напрягаться. Нет, тут вы уже можете ответственно, я вам разрешаю наложить штаны. Ну, то есть, как бы сесть уже все можно. То есть, тут можно уже не сдерживаться, если такая реакция на ваши анализы у врача.
2: Да. Что еще? У меня есть вопрос. Вот напрягаюсь после вопроса. Две новости, хорошая и плохая.
1: Да, это сразу какой, понятно, что, скорее всего, они все будут не очень. Когда жена пишет, у тебя же нет планов на выходные. Да? Это значит, что у тебя нет планов на выходные. А если у тебя будут планы на выходные, возможно, у тебя будут проблемы с женой. Но это не точно. Хотя, скорее всего, да.
2: Ладно, вот жена тут пишет, что начальник как раз так может спросить, есть ли у тебя планы на выходные, что ты делаешь на выходных. Первый признак того, что выходных у тебя может вообще не быть.
1: Я еще обратила внимание, что спрашиваешь человека там типа, а что ты делаешь такого-то числа? И он сразу, знаете, такой, не знаю пока. Вот пока. Вот. И знаешь, и думает, куда бы ему рыпнуться? Куда бы? Как бы заранее отмазаться, что сказать такого?
2: Да.
1: Для этого у вас должен быть какой-то нелюбимый родственник супруги. Ну, то есть, понимаете, к которому вы должны пойти, но, может быть, отмажетесь, но это не точно. Вот так надо. Понял, да? Учись, пока я
2: жива. Я сегодня весь час этот записываю.
1: Так, от жены ничего не хочешь мне рассказать? Ничего не хочу тебе рассказать. Да, сам стоит, потеет уже, бедняга. Когда вначале говорят, ты только не нервничай. Там уже без разницы, какой вопрос дальше. Вот Изи пишет, стоишь? Сядь. Вот это, ну, не знаю. Мне кажется, я не напрягаюсь в этот момент. Я чувствую, что сейчас будет интересная сплетня. Сейчас мне расскажут что-то такое, что я прям обалдею, у меня три раза упадет челюсть, потом три раза поднимется, и дальше будет мысль такая, офигеть, да можно. Кому бы еще позвонить, пересказать? Так, ну ладно, это нет, я нет. Я, кстати, вообще могила. Мне можно доверять секрет. Скажи, Попов. 100%, да. Вот, ну... Дмитрий.
2: Так, ну что, вот еще несколько сообщений. Владимир напрягается от вопроса, в каком деле у тебя асцендент.
1: Ну, да, это важно. Да, почему вас это удивляет? Вот. Это важно. Потому что я могу сказать, дорогие мои, вот вы все знаете свой знак зодиака, вы знаете только свое солнце. Оно вообще никого не интересует, чтобы вы поняли. Вселенную совершенно точно. Кстати, ваш характер тоже не определяется солнцем, потому что это только ваше эго определяется солнечным знаком. Например, Луна — это ваша психоэмоциональность, Венера — это ваше отношение в любви, Меркурий — это коммуникация, Марс — это ваше качество в работе, тоже страсть, ваша или отсутствие ее полное, да? Плутон — это как вообще вы переживаете трансформационные моменты в жизни, насколько они у вас сложные. Ну, Селена, Лилит — это я уж не буду рассказывать, но самое главное — это то, что ваш асцендент — это то, как вас чувствует общество, то, какой вы на самом деле. Это важно. Вот я, например, Овен, но я вообще не похожа на Овна, потому что по характеру я асцендент в Близнецах. Вот, поэтому я не могу принимать решения, я абсолютно долбанутая, у меня не все дома. Овны все нормальные, все любят спорт. Я ненавижу спорт, у меня точно не все дома, это 100%. Откройте большую советскую энциклопедию на слове «долбанутая», там будет моя фотография. Вот, поэтому, дорогие мои, конечно, да, конечно, асцендент делает все. Кстати, близнецам большой привет, вы все такие, и не надо скрывать.
2: В общем, Владимир, который написал это сообщение, кому надо объяснить, тому не
1: Слушай,
2: надо
1: а ты
2: объяснять.
1: У нас же тоже близнец.
2: Я, ну, наверное, ну, по знаку
1: по
2: зодиака.
1: По асценденту-то же мы не знаем. А может, ты как раз по асценденту
2: вот,
1: Овен?
2: Ну, вот, а живу с этим уже столько лет, даже не знаю, как выжил.
1: Ну, да, это, конечно, странно, Попов. Ну, ты вообще, честно говоря, не очень в себе тоже. Ну, поэтому мы и сошлись, поэтому мы вместе, друзья, и ждем вас в следующем часе.
0: Пого! радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
5: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
7: Соберите коллекцию игрушек Мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте шоколадный батончик «Твикс Экстра» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
8: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/Мадагаскарики. Есть ограничения.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Муз-ТВ приглашает.
14: 6 июня.
13: Москва.
14: Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ 2026.
14: Движение.
13: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
17: Жми на газ до упора.
18: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрывай асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
19: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: есть счастливчики, которые сейчас уже с друзьями где-нибудь на даче шашлычок уже поставили на мангальчик, уже стоят, и главная забота – это сделать так, чтобы вовремя, понимаете, вовремя на шампура.
1: Когда жирок капает, вот, вы понимаете, да?
0: Да, да. Кстати, угли хорошо феном разжигать. Вот, и вообще, конечно, хорошо, хорошо. Но есть те, кто еще не доехал ни до чего, соответственно, сидит на рабочем месте или, наоборот, еще только передвигается куда-нибудь с рассадой. Вот, и для них работаем мы с Дмитрием Поповым.
1: Да, всем привет, здесь Юля Пагу.
0: Напоминаем тему.
1: После какого вопроса можно начинать напрягаться?
0: Значит, звонок от начальника. Что делаешь? Вот это вот все. А помнишь, что мы обсуждали в прошлый раз?
1: Ой.
0: Вот когда к памяти мои апеллируют, честно говоря, сразу напрягаюсь. Я думаю, боже мой, сейчас надо что-то вспоминать. А может быть, я все забыла уже, я не помню. У меня вообще память, как у рыбки. Я вот что надо, то хорошо могу, на всю жизнь помню. Ну, плохое что-то. А вот что-то обычное могу прям сразу забыть. Еще. У тебя же машина застрахована, сегодня мы обсуждали. Ты где, что делаешь? В смысле? Прям безумно напрягает этот вопрос. От жены ничего не хочешь мне рассказать? А ты правда же не хочешь рассказывать? Это действительно. Значит, еще что?
1: Ты забыл, какой сегодня день?
0: Ну, забыл,
1: напрягает,
0: да. Это да. Очень плохо.
1: Ну, сразу начинаешь.
0: Помнить надо.
1: Да,
0: надо помнить.
1: Ты сразу что-то должен, получается.
0: Ну, конечно, потому что ты должен. Да, ты должен помнить. Значит, ребята, мужчины дорогие, если вы не хотите с периодичностью получать люлей, вы должны выяснить, я вам как девочка, я же для вас здесь работаю, я же вас, вам могу сдать вообще все, что угодно. Все, что девки скрывают, я могу все рассказать. Вот. Я хорошая подруга, я подруг не предаю. Так, и, значит, что я могу вам сказать? Вы должны запомнить первый день вашей встречи. Это важно, да? Потом день первого поцелуя. Это тоже важно. День, когда вы сделали ей предложение. Это важно. Потом день женитьбы. Это важно. Потом вы обязательно должны помнить день ее близких, о, день рождения ее близких родственников. Это важно. Потом вы должны помнить, ну, естественно, если у нее есть дети, то день рождения ее детей. Вот. Ну, все.
1: Ну, да, конечно, пацаны, каждый раз на опережение играть. Каждый раз.
0: Да.
1: Потому что имейте в виду, придет день, когда нужно будет идти с друзьями куда-то. Понимаете?
0: Да.
1: И
0: да.
1: Нужно будет какие-то причины, какие-то, вот,
0: да.
1: Понимаете, лазейки искать, что...
0: Ну, а помнишь, ты меня отпускал, да. Я тебя отпускал. А помнишь, да. Я тебе пошел навстречу? На что наступило время пойти мне навстречу, дорогая?
1: Конечно.
0: Вот, обязательно нужно иметь подстраховку. Всегда, это важно. Я тоже так живу. Так, значит, что еще? Напрягается, а есть что поесть? Особенно, когда ты ничего не готовила. А скажи-ка мне свой пароль от телефона. Вот это вот все. Что еще?
1: Есть 30-ка до понедельника? Сразу как напрягаешься.
0: Меня прям трясти начинает в этот момент.
1: 100% подам. Стоп, мне сейчас просто придут денежки. Просто сейчас пока нет. Но в понедельник буду.
0: Железно. Знаете, я обратила внимание. Вот, знаете, мне почему не нравится даже взаймы давать людям. Потому что странно. А мы говорим им спасибо, когда они возвращают нам деньги искренне, чем они. Это как-то странно. Они взяли нас деньги. Они ими пользовались. Мы не получили проценты, могли бы в банке получить там еще что-то. Но при этом, когда они нам возвращают, как будто бы мы должны сказать им больше спасибо. Спасибо, что вернул. А они как бы пожалуйста говорят. Так странно,
1: ну,
0: правда?
1: Ну, такое себе, да.
0: Не люблю я вот эту благотворительность, не люблю. Это вот та благотворительность, когда я не люблю. Когда человек, извини меня, я экономлю, а он на Мальдивы ездит, да, на тачке не экономит, на крутой и так далее, вообще ни на чем не экономит, живет в кредит или в долг, а я должна это все спонсировать. Нет, спасибо большое, не моя история, вот. Пусть тоже, как говорится, живет под средством. Ну, правда же?
1: Конечно, да. Вот такие вопросы всегда напрягают.
0: Отвратительно просто. Все, мы выдали. Нельзя держать себе вот это. Потому что, понимаете, многие скажут, о чем они говорят? А знаете, о чем мы говорим? Вот люди сейчас едут, и у каждого есть такая ситуация. Может быть, была или в будущем случится, не дай ты Боже, да? Вот. И вот они вот почувствуют, как мы это прожили. И тоже поймут, что не стоит, не стоит. А если они уже это прожили, поматерятся вместе с нами. Хорошо же, хорошо. Все избавились от негатива. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, конечно, друзья, мы вам расскажем, что вас ожидает завтра. У нас 8-й лунный день стартует в 11:29 утром. И практически завтра весь день, вся суббота будет посвящена 8-му лунному дню. Он, кстати, достаточно хороший. День такой очень добрый, чувственный. Вообще день, символом которого является сердце. Это обо всем говорит. 8-й лунный день, день самоанализа, раскаяния. Вспомните все неприятности, которые настигали вас в прошлом, и отмахнитесь от них. Ну, короче, забейте. Вспомните, как вы сами доставляли неприятности другим людям, и раскайтесь в этом. Слушайте, есть люди, которые этого заслужили. Я вообще не люблю вот эта история, когда, знаете, говорят: простите своих обидчиков, не держите на них зла. Да фиг ли! Дорогие мои, если мы будем слушать всяких шарлатанов, то, конечно, мы понаслушаемся за наши деньги всякой ерунды из серии: простите, отпустите это, не помните зла. А если мы почитаем действительно психологическую литературу, например, Карла Густава Юнга, на котором зиждется абсолютно вся психология вместе с Фрейдом, они там вдвоем, понимаете, на двух руках, на четырех руках, да, держат всю психологию, весь психоанализ.
2: Тазик с психоанализом.
1: Если мы все это почитаем, то мы поймем, что мы есть, мы не можем вообще терять свою агрессию. Потеря человека, когда человек теряет свою агрессию, взаимосвязь со своей агрессией, когда он подавляет в себе агрессию, это первый путь к антидепрессантам, к депрессивным состояниям и к неврозу, да, к тревожным расстройствам. Когда мы принимаем свою агрессивную часть, когда мы понимаем, что это наша часть, это наша теневая сторона, да, она у нас есть, да, мы агрессивны. Все, что вы можете делать со своей агрессией, это просто ее направлять в какое-то другое русло. Не на человека, чтобы ему бошку бить, да, там, или матом ругаться, а действительно направлять свою агрессию во что-то иное, то есть перераспределять. Но терять свою агрессию – это очень и очень плохо. Поэтому если вам кто-то сделал плохо, и вы чувствуете, что вам нужно человеку это высказать, не надо слушать шарлатанов, которые вам скажут: «Будь выше этого, не говори ни о чем, будь выше, ты же человек». Не надо. Сказали, написали, заблокировали. Все, все. Выдали, пусть он сам живет с этим. Че, вы тут при чем? Выдали, вам легче стало, это самое главное. Вот все, психолог, которого вы заслужили. Это я, Юля Паго, записываемся дорого. Так, дальше что у нас по поводу любви? Прощайте людям их поступки, относитесь ко всем с теплотой любви. Ну что это вообще? Кто это пишет? Что значит относитесь ко всем? Если вы ко всем относитесь с любовью и теплотой, значит, вы никого не любите. Нарциссы относятся ко всем с теплотой и любовью на ранних этапах. А потом все равно, ну, падают в свою психиатрию, понимаешь? Потому что они пустые, им сыграть это легко. Раз-два плюнуть. Значит, нельзя всех любить. Нельзя ко всем относиться с теплотой. Есть люди, которые действительно вызывают у вас эти эмоции, а есть те, которые не вызывают. Что мы делаем, если человек не вызывает эти эмоции? Дистанцируемся. Дистанцируемся, отходим подальше, чтобы нам... Понимаете, вы должны думать о себе. Вы должны думать о своем комфорте душевном, психоэмоциональном. И это очень важно. Потому что если у вас будет больше психически, эмоционально здоровых людей, у нас будет здоровое общество. А я лично в этом кровно заинтересована. Как и человек, который сейчас скажет «да». Попов?
2: Да.

0: заболтались. Да. У кулера, да, друзья, заболтались. У нас тоже, видите, мы не можем остановиться. Встречаемся каждый день и наболтаться не можем. Да, столько всего. Сейчас вы не поверите. Стояли кулер, воду набирали, обсуждали одежду Ани Седоковой.
1: Угу. Вот. Праздник был вчера у наших коллег. Да. Отмечали, да, там премьер ТВ был.
0: Ну, поскольку мы про ничего хорошего не сказали, мы это слух произносить не будем. Ну, как-то такой себе наряд, конечно, ну, не знаю, сомнительно. Зачем это, опять же, шапка сверху? Ну, какая-то вот странная история. Но, поверьте, Аня намного красивее в жизни, чем вот она иногда одевается. У нее просто странный выбор одежды, вот правда. Не хочу никого там критиковать. Ну, последний вот раз она вышла в красном платье. Я даже... Вот если бы она... Вот поверьте, мне бы... Вот скажи, меня бы не запарило, я бы ей в глаза это сказала. Ань, ну, как бы, ну, алло. Ну, что это за сосиска рваная была? Ну, это какая-то странная история. Ну, правда.
1: Нет, зато, представляешь, зато люди обсуждают, а не обращают внимания.
0: Да, с другой стороны, понимаешь... это хайп.
1: Да.
0: Да, с другой стороны,
1: конечно.
0: Да. Да, с другой стороны, да. Если есть желание, чтобы тебя все пообсуждали, неважно как, ты, конечно, можешь как угодно выглядеть. А если тебе все-таки хочется I'm sexy and I know it, то вот это вот, не знаю, ну, странная одежда как-то, мне кажется. Ну, ладно, вообще, что мы обсуждаем? Половина все равно не видели Аню в этом. Ну, если что, посмотрите. Так, Дмитрий, что у нас за тема?
1: У нас тема, которая звучит так. После какого вопроса можно начинать напрягаться?
0: А, так, после какого?
1: Вот налоговый отчет сдал,
0: о-о-о.
1: Сразу жим-жим, что называется.
0: Да, или это вот неприятно.
1: Вопрос от тещи. Как вы относитесь к спонтанным переездам?
0: Mm-hmm. Она что, хочет, чтобы вы переехали?
1: Любые вопросы от тещи начинают напрягать. Так, и вопрос от начальника. Ты не мог бы зайти ко мне в кабинет?
0: Не мог бы. А понимаете, вот дело в том, что люди не понимают, что самого главного. Значит, смотрите, если вы хотите получить положительный ответ от человека, вы ни в коем случае не должны задавать вопрос частичкой «не». А ты не мог бы мне помочь? А ты не хочешь ко мне прийти? А ты не хочешь сказать мне?

0: Что-нибудь тоже.
1: Мы не задаем вопросы, хотите ли вы позвонить. Мы говорим сразу, звоните. Будем играть с вами в игру «Есть контакт» 8-495-956-1-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове ясно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
2: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
7: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сыграем «Есть контакт». И сегодня у нас будет играть Наталья из Череповца. Алло.
1: Наталья.
2: Алло, здравствуйте, девчонки, мальчишки. Юлечка, Дима, здравствуйте.
0: Наташенька, вы сегодня, мы решили, что вы будете играть с кем-то из нас. Мы тоже хотим поиграть. У нас тоже, вот, вы знаете, игривое настроение. Поэтому вы можете выбрать себе партнера. Или я, или Попов.
2: Ой, вы меня так это...
0: Правильно, берите Попова, не ошибетесь.
1: Давай, Юля, одно слово ты, одно слово я.
0: Да? Ну, выбирай ты.
2: Давайте так поиграем.
1: Не-не, ну давайте я.
0: Не, давай ты, давай.
2: Кого-нибудь.
0: А я посижу, тебя покритикует. Намного приятнее, чем самой, понимаешь?
2: Правильно.
1: А мы сейчас так сыграем.
2: Нет, Юля, давайте вас. Я знаю, что вы там четко говорите.
0: Нет, все, надо, понимаете, дело в том, что это выгодно, потому что потом я ему скажу, вот ты сам не можешь слова объяснить, а людей подставляешь. Это же он придумывает эти слова.
2: Девочку запутал.
0: Да, пусть, знаете, это разгребает. На старт внимания, погнали.
1: Не дадим повода нас критиковать. Наверху не солнце, а ночью появляется.
2: Луна.
1: А когда она толстая, как это называется?
2: Толстая, полнолуние.
1: Да.
0: Есть.
1: Потом тетушка такая сидит, говорит, ну-ка, давай-ка мне ручку, сейчас я тебе по этой руке всю правду расскажу.
2: Гадалка,
0: есть.
1: Да. Вот смотрите, вот есть дверь, а есть что? Не дверь, а противоположное. Но в доме есть дверь. А вот ну, дверь, и откуда свет мы получаем в комнату, откуда он заходит?
2: Коридор.
1: Ну, нет, ну Наталья,
2: давай следующий.
1: Ну, посмотрите, но это последнее слово. Последнее, посмотрите на улицу через что. Вы смотрите на улицу, находясь в помещении,
2: окно.
1: Через что. Вот, а в этом в нем вот это вставляется. Бывает там из трех слоев состоит, из четырех.
0: Секторов.
1: Камер. Вот камерный он двухкамерный, трехкамерный.
0: Дорогущий пипец. Вот так вот поменять вот эти вот деревянные на это очень дорого.
1: На пластиковые.
2: Окна, вот
1: как он называется?
2: Окна.
1: Вот вам в магазине предлагают, вы его брать будете или со своим пришли?
0: С каким своим?
1: Ну вот и в магазине, Наталья, вот вы будете брать или у вас свой? На кассе вас спрашивают.
2: Пакет.
1: Так, а вот это?
2: А, пакет этот, блин, крутится.
0: Крутится, вертится, шар голубой.
1: Хочет упасть.
0: Стеклопакет.
1: Стеклопакет. Это был Наталья.
0: Давайте
1: поаплодируем.
0: Два слова есть, а чего это результативно?
1: Все нормально, да. Два слова из трех, значит, уже у вас есть наш фирменный плед. Поздравляем.
2: Спасибо.
0: Да, под полнолунием будете сидеть рядом со стеклопакетом, гадать на жизнь свою, в общем, и укрываться будет чем. И, конечно же, 10 секунд на все приветики.
2: Ну, ребята, в первую очередь вам привет. Я часто позваниваю. В связи у нас там беспилотные всякие эти им проливали. И, ну, всему Череповцу Вологодской области и всех с прекрасным наступающим летом. Всем отдыха.
0: Конечно, мы поздравляем Вологодскую область с очередными безалкогольными выходными.
3: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Танк — это не просто автомобиль. это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
17: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: друзья, Попов не мог пройти мимо. Давай, жди.
1: Ну да, чтобы как-то картина дня пятничного сложилась. У вас, друзья, в России появится новый ГОСТ на унитазы.
0: Угу.
1: Обратите внимание.
0: Подождите, а что значит ГОСТ?
1: Ну вот раньше унитазы только на три вида разделялись. Вам сказать, какие? Может быть, вы не знали.
0: Вы знаете?
1: Напольные, детские и настенные.
0: А
1: сейчас сразу 16 видов будет. У нас появится разнообразие. До этого как-то не было, но сейчас появится разнообразие, и все они будут по стандартам. Изделия подразделяются по способу установки, особенностям конструкции, типу омывания чаши. Их тоже несколько. В общем, теперь нас ждет вот не просто, ну, не знаю, какой-то непонятный предмет, который может быть даже и навредить, если он сделан не по ГОСТу, а вот четенько.
0: Москвичи чаще едят и плачут в постели, чем занимаются сексом. Завтракать в кровати предпочитают 50% опрошенных. Также в топе скролл соцсетей, маркетплейсов, просмотр фильмов и видео, занятия по работе или учебе. Лишь 14% москвичей упомянули кровать как место для интима, а 16% там тупо плачут. Вот, ну что я вам могу сказать? Хорошо.
1: Ну, что ж,
0: поесть — это всегда прекрасно. Да, потому что, смотрите, есть одинокие люди, но они же тоже едят. Есть люди в паре, они тоже едят. Едим мы вне зависимости от настроения. Нет, ну, в зависимости от настроения. Просто когда настроение плохое, мы едим еще больше. Ну, то есть, в принципе, это нормально, потому что просто едим мы регулярнее, чем все остальное. Правильно? Это не зависит от нашего социального положения. Как прекрасно пожрать, друзья, все-таки.
1: Пожрать и поспать.
0: Спать. Все. Это идеально, я считаю. Вот. Поэтому не будем тут даже и лицемерить. Согласитесь, Дмитрий. Это просто очень хорошо. Очень-очень хорошо.
1: В свете наступающих выходных.
0: Да. А что еще у вас было там что-нибудь из новостей?
1: Да, например, ученые назвали точную активность для защиты от возврата веса после диеты. Короче говоря, вот у вас посидели вы на диете, потом боитесь набрать, должны как минимум пройти 8500 шагов. Ни больше, ни меньше. Тогда вы не вернете свой прежний вес.
0: Чего?
1: Вот такая информация.
0: Чушь.
1: Если
0: какая?
1: Вот худели, пожалуйста, поддерживайте потом вот это вот.
0: То есть ты все время должен уже бегать, как сайгак, понимаешь, по парку. Ну, понятно, да, ладно. Так, еще у нас вот есть, чем больше человек листает ленту перед сном, тем хуже он запоминает сны. Эксперты связывают это с перегрузкой мозга информации, снижением качества фаз глубокого сна. Я могу просто опровергнуть это легко. Я помню все свои сны. Я могу через 5 дней рассказать, какой мне сон снился 5 дней назад. И Попов знает, я ему рассказываю, у меня там такое происходит, у меня там отдельная жизнь. И вообще ничего не влияет на мой сон. Вообще ничего не влияет. То есть по-любому я окажусь в этом... У меня там вообще хорошо. Я бесплатно там отдыхаю все время, питаюсь бесплатно. У меня все там на халяву. Очень прекрасное место, друзья.
1: Ну, это суперспособность, конечно, суперспособность.
0: Да, это шикарная способность, да. Это правда. Вот. Но не всем дано.
1: Не всем дано. Вот еще в Китае разработали переводчик для животных. Уже есть предзаказы на этот девайс. Ученые утверждают, разработчики, что будет понимать с точностью до 95%, о чем с нами говорят попугайчики, хомячки и, возможно, даже рыбки.
0: А вам оно надо, ребят? Потому что я прекрасно знаю, о чем думаю. 90% попугайчиков, хомячков и рыбок. Дай пожрать. Ну, то есть вы будете все время жить с ощущением, что вы не кормите свое животное. А у них же как? У них же нет насыщения. Они же будут есть без конца. И вот вы постоянно дай пожрать, дай пожрать, дай пожрать. Зачем это надо? Вы думаете, что он вам скажет, я тебя люблю? Собака может и скажет, а рыбке вообще наплевать на вас. Она, может, даже вас и не узнает.
1: И то скажет, я тебя люблю, дай пожрать.
0: Ну, собаки... Нет, собаки все-таки любят просто так хозяина. Это самое лучшее вообще существо в мире. Но это мое мнение. А вот кот, он с претензией. Он как бы скажет, женщина, на работу не пора. Что-то засиделась, я смотрю. Да? Еды нет, ничего нет. Давай, шуруй, поспать хочу. Вот
1: общем,
0: так.
1: Да. Иногда лучше не знать, что
0: о чем
1: о вас
0: думают
1: другие,
0: о вас животные, да, понимаете? Потому что вот когда мы тоже знаем, что думает о нас наш козел, тоже недовольны. Ладно, давайте переходим к бомбим финалочку уже.
1: Через полторы минутки будем подводить итоги по нашей теме. Она звучала сегодня так, после какого вопроса можно начинать напрягаться. Вот расслабься.

0: Introducing Pogo DFM.
1: Итак, друзья, бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня заберет наш фирменный плед. Дорогой, между прочим, не дешевку какую-то подсовываем, да? А вот, Дмитрий, напомните тему.
2: После какого вопроса можно начинать напрягаться?
1: Ну, мы тут вообще напрягаемся по полной программе. Например, а ты Макс скачал? Сразу все напряглись, кто не скачал, да? Вот так. А, так, еще что у нас есть? Товарищи, у вас когда самолет? Вот после этого тоже можно напрягаться. Так, что еще?
2: Вздрагивал от мамкиного, ты уроки сделал? Или вот Иван пишет, когда к тебе обращаются со слов дяденька или по имени-отчеству как-то задают вопрос, а тебе лишь только 30 с копейками, сразу напрягаешься.
1: Или, например, вот этот абсолютно тупой, кстати, вопрос, я его терпеть не могу. Ты что, с ума сошел? Да, сошел. И что? А кто у нас в уме, подскажи? Да? Мне особенно нравится, когда, знаете, поколение наших родителей, они говорят, у нас психологов не было, мы же нормальными выросли. И хочется спросить, а кто вам сказал, что вы нормальными выросли? Алло. И вот мы как раз то самое поколение, которое признали, что психологов нам не хватало. Правда, Дмитрий?
2: Да.
1: Ну,
2: да.
1: Вот и все.
2: Нуждаемся в помощи.
1: Ты че, самый умный, что ли? Вот мне кажется, после этого вопроса точно можно напрячься, потому что после этого вопроса может что-то прилететь в лицо. Вот, а может быть и в другие части тела. Ну, в общем, лучше бы сразу сбегать, как будто бы. Так, и еще неудобный вопрос. Вы пьете? А как часто? А сколько? А что пьете? А вас это волновать не должно, нужно говорить. Я пью компот со сливой. С косточками. Могу заменить на вишню.
2: Вообще можно заменить на что хочешь.
1: Да. Очень люблю сок березовый из бревна.
2: Может, прямого отжима.
1: Так, вот кто-то скачет на бревье. Не, а кто-то его доит, понимаешь? Ну, то есть у всех свои эти хобби, да. Ну что, кому мы сегодня отдадим подарочек? Отдадим подарочек мы сегодня Владимиру, я предлагаю.
2: Давай.
1: Вот, он написал от жены. Ничего не хочешь мне рассказать? А ты и правда не хочешь? Вот. Но это даже не наш выбор, это выбор людей, которые поставили кучу лайков этому сообщению. Видимо, жиза.
2: Да.
1: Я люблю жизу. Поэтому мне кажется, это хорошо. Владимиру отдаем подарок.
2: Так что мы сегодня со всеми слушателями, кто действительно лайкнул этот комментарий, Владимир, поздравляем, вручаем наш фирменный плед.
1: Ну и, конечно, друзья, мы желаем вам офигительно классных выходных, чтобы у вас все было круто, весело, комфортно, чтобы были какие-то интересные разговоры с интересными людьми, чтобы зануд поменьше, вот, чтобы бабочки в животе... Ну, бабочки в животе – это редкость, конечно, но, с другой стороны, можно съесть что-нибудь вкусное опять же. Пусть у вас все будет хорошо в эти выходные, по кайфу, да, вот по кайфу. Кайфуем, в общем, все выходные. В понедельник услышимся. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Звоните 310-0405.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Kia Motors. Geely – это инновационные решения, стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новый гибридный Geely. Kia Motors. Ростов-на-Дону, Текучева 350А. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биглавденс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биглавденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Tria Motors. Доватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Tria Motors.
1: Жаждешь новых курсов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Открыли тройку лучших на прошлой неделе Offenbach, Miles Away.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции был лидер позапрошлой недели. Yearbooks, Graceland.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Kung City of Lost London, Galaxy.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Штурман, финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Блюмхаус. Обсессия.
16: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
15: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
17: Я люблю тебя, люби меня!
15: Обсессия. В кино с 21 мая. 18+.
1: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
7: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Реклама. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: ОККО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.